0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно. Осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 13 до 25 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Минской области и Узбекистана и что могут скрывать звезды.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко на встрече в Минске предложил российскому бизнесмену Владимиру Потанину расширить сотрудничество с Беларусью. Накануне БелАЗ и компания «Норникель» подписали соглашение о создании горной техники нового поколения. Президент подчеркнул, что Беларусь открыта для сотрудничества. В планах совместное предприятие и развитие производства подземной техники. Товарооборот Минской области и Узбекистана на 7 месяцев вырос на 28%. Показатель достиг 150 миллионов долларов. Об этом заявил председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко на встрече с главой Сурхан-Дарьинской области. Стороны обсудили сотрудничество в фармацевтике, образовании и сельском хозяйстве. Минская область заинтересована в поставках сырья для легкой промышленности, овощей и сухофруктов из Узбекистана.
0: К новостям в мире.
1: Во Франции ограблен музей Ренуара в городе Кан-сюр-Мер. Неизвестные вырезали из рам 4 картины, но одну выронили при побеге. Ущерб оценивается в 9 миллионов евро. Это уже не первое крупное ограбление во Франции за последнее время. В прошлом году из Лувра похитили драгоценности на 88 миллионов евро. И к новостям регионов. Отопление в Минской области начнут включать при определенных погодных условиях. Об этом напомнили в ЖКХ Центрального региона. В объединении отметили, что для такого решения средняя температура за окном должна держаться на уровне 10 градусов по Цельсию и меньше в течение 3 дней. Тогда батареи потеплеют в социальных объектах, например, школах, больницах и библиотеках. В жилых домах отопление включают при понижении средней температуры до 8 градусов. И в завершении выпуска «Внутри звезд» могут скрываться миниатюрные черные дыры. Индийские астрофизики предложили новую теоретическую модель. Их масса может составлять всего 40 тонн. Это сопоставимо с весом грузовика. При определенных условиях, включая наличие темной материи, такая дыра способна не испариться, а начать расти и в итоге поглотить звезду.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: И глазом моргнуть не успели, как мы уже встречаем 9-е утро осени. Всем огромнейший привет на часах 7 часов и 10 минут. И с чего бы начать?
2: Привет-привет. Раз присвоение звания, Жень, если вы уже с Минской волной, если вы не просто придумываете планы, а исполняете их, то поздравляем, вы герой нашего времени.
1: Ну а мы, Юлия Умарова и Женя Тихонов, сегодня проводим своеобразное награждение. 3 часа энергии здесь, в эфире, на волне 97.4 FM. И если вы готовы, то, Юленька, нажмите вот на рубильничек.
2: А легко, сейчас у всех свет отключится в городе. Но погода сегодня потрясающая, так что можно и нужно рассказывать.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси малооблачно, без осадков, ветер южный, умеренный. Максимальная температура воздуха до плюс 29, по западу до плюс 32.
2: В Минске сегодня также малооблачно, без осадков, ветер южный, умеренный. Температура воздуха от 11 до 14, а днем до плюс 27.
1: Ну а ведь мы же говорили, что тепло
2: вообще
1: еще будет,
2: красота.
1: Да? Получается, что наша задача — это поддержать здесь в эфире это самое тепло. И вот как мы с вами поступим.
2: Итак, середина недели. Что нас ждет, по мнению звезд, узнаем уже под конец часа.
1: Ага, а также сыграем в рубрике «Вылети, ты поймаешь» к середине этого часа и узнаем, любите ли вы иллюзии.
2: Прекрасно. Ну и раньше люди, если спорили, земля плоская или круглая, и на чем она держится, на трех китах, на слоне или вообще на черепахах, то сейчас, оказывается, спорят уже не о форме, а о том, как правильно эту землю рисовать.
1: Опа.
2: Да, Трамп решил перекроить Америку. Все подробности ждите в этом часе.
1: Ну что же, рекомендуем оставаться с нами на волне 97.4 FM. И если утро, то только улетное.
0: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Осень укутывает на МВ Радио. Разбор полетов.
1: Осень укутывает, укутываемся и мы, друзья, пока с вами просыпаемся, пьем кофе, пытаемся понять, где мы вообще находимся, мир решил кардинально обновиться. Ну, во-первых, Дональд Трамп опубликовал обновленную карту США, да, такое бывает, и там теперь, внимание, Куба, Канада, Мексика, Гренландия и еще пол Центральной Америки. Венесуэлы там просто-напросто нет, видимо, не влезло, ну или Трампу просто надоело.
2: То есть получается, что сейчас дело уже по факту серьезный оборот приобретает,
1: более
2: потому
1: чем.
2: Что весь мир по факту переплыл на новую карту Земли. ООН приняли решение отказаться от карты Меркатора, на секундочку, ну, которую в школе учат все, которую мы все хорошо знаем. Ту, где Гренландия размером с Африку, так вот, по факту, и правда, она врет здесь.
1: Минута истории сейчас. Эту карту создал фламандский картограф Меркатор еще в 1549 году. И уже тогда она была составлена не совсем правильно. Чем дальше территория от экватора, тем сильнее ее размер искажается в большую сторону. Вот, например, на проекции Меркатора Гренландия выглядит больше Африки.
2: Но на самом деле это не так, потому что она меньше 14 раз на самом деле.
1: Да.
2: Представляете, мы всю жизнь смотрели на карту и думали, что Гренландия это на самом деле такой здоровенный кусок льда. На самом деле она там крошка-малышка.
1: Да, в общем, прилетело обновление на мир, и знаете, как в приложении. Пора обновиться. Кто первый в дурдоме надел белый халат, тот и есть доктор. Но я, пожалуй, продолжу пользоваться старой картой,
2: на
1: ладно?
2: На самом деле, бы для точности все-таки новая карта хороша. Может быть, просто мы слишком уж сильно привыкли к выходкам Трампа, что расцениваем даже этот шаг как нечто, ну, супер-одиозное. То, что он может записать себе не только миротворец, президент Америки.
1: Картограф
2: там, еще. Еще и картограф, представляете?
1: Ну что ж ты будешь делать?
2: Сколько регалий у человека. Но на всякий случай напоминаем, что наши координаты вы знаете. 97.4 FM. Если утро, то только с нами. Все остальное шум, причем белый. Как на самом деле и часто оно бывает.
1: Да. Поехали дальше. У нас впереди игра, друзья, розыгрыш. Будем сражаться за билеты в мир иллюзий. Кто давно хотел, прилетайте и забирайте.

0: реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Наш мир полон чудес. Замки Белоруссии, к примеру, леса Алтая. Но иногда, когда уже перебывал везде, хочется чего-то больше. В космос мы вас не отправляем. Ну, пока что. А в новый мир очень даже.
2: Ну вот, побывал везде — очень риторический вопрос. Сколько живу в Беларуси, я еще не успела все объездить. Ты понимаешь, каждый раз нахожу какие-то новые места, уникальные абсолютно вещи или же локации. И все. Вот пишу список добраться туда, и не доходят руки.
1: Но, может быть, все-таки ты в свой список уже наконец-то занесешь мир иллюзий, которые уникальны.
2: Он там есть, Женя. Но там я, кстати, была, и вам рекомендую тоже побывать, потому что это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий, где вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов.
1: Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
2: Вот и славно, но для того, чтобы забрать билеты в мир иллюзий, нужно немножечко попыхтеть.
1: Да.
2: А именно сделать приемник свой погромче и ловить ту самую секретную отбивку, которая вылетит в одном из треки.
1: Как только вы ее услышите, присылайте ее, как она звучала, нам на Viber Telegram 8029 1010 307. Будете первым и самым точным в этой самой отбивке. В таком случае подарок ваш.
2: Все, жмем руки и расходимся. Скоро встретимся.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Говорят, нелегенько сегодня было выигрывать наш розыгрыш «Вылетит и поймаешь», да, и разбираться со фразой. Но, с другой стороны, когда креатив заканчивается, мы всегда открываем цитатник Джейсона Стэтэма. Ну что, великий мужик, и механик, и пчеловод, и пишет еще вот всякое, всем бы так.
2: А мне вспоминается другая фраза: гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Она тоже сюда подходит, друзья. Да, и вот если говорить о цитате Стэтэма, то сегодня была одна из такого разряда: «Жиши, пиши для души». Ну и кто справился с этим лучше всех? Конечно же, Виктория. Виктория одолела это препятствие первое.
1: Даже проснулась, говорит.
2: И проснулась заодно. Да, последние цифры номера Виктории 1930. Виктория, мы вас поздравляем. Ждите сообщения от редактора. Совсем скоро с вами свяжется и расскажет, как попасть в мир иллюзий.
1: А мир иллюзий — это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий, потому что вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
2: Ну вот, если мир иллюзий приглашает, то мы вас берем за руку и ведем в новый день. Совсем скоро у нас гороскоп, дождитесь своего прогноза.

0: Гороскоп на удачу.
1: Ой, ну вы посмотрите, время быстро летит, когда рядом есть те, кто слушает, только глаза вот открыла, а уже 8 утра.
2: Да, хорошо, что мы не уходим с работы и ночуем здесь.
1: Хорошо, что открыла. Остановимся на этом. Но раз уж время так быстро бежит, давайте не будем терять ни минуты, поделимся с вами гороскопом.
2: Договорились. Овны, важный разговор получится лучше, если вы его запланируете. Хотя здесь лучше, наверное, не переусердствовать, потому что, на самом деле, самый лучший...
1: Сколько планирую, все равно все пойдет не так.
2: Было гладко на бумаги, все забыли про овраги, поэтому действуйте по мановению сердца.
1: Все, прекрасно. Тельцы, идем дальше. Удачный момент попросить о повышении скидки или выгодных условиях, потому что скромность сегодня денег не приносит. Я представила тельцов на кассе, которые... Я не поняла, а где моя скидка стопроцентная?
2: Ну, хотя бы пакет по акции продайте. Близнецы, сегодня ваша смелость может открыть нужную вам дверь, только не пытайтесь заодно выбить еще 3 соседние.
1: Да, нам это не надо, потом чинить еще. Раки, сегодня кто-то заметит ваши старания, поэтому не прячьте результат под привычным. Да ничего особенного. Ничего себе особенное. Вы сам уже сам по себе особенный, рак.
2: Да, и главное, не забывайте все-таки ценить себя в своих же глазах.
1: Конечно.
2: Львы, день явно играет на вашей стороне. Корона и без дополнительной подсветки смотрится убедительно.
1: Прекрасно, поправьте ее, львы. Девы, хорошая возможность появится через работу или полезное знакомство, поэтому сегодня стоит чаще поднимать глаза от списка дел.
2: Весы, приятное приглашение может оказаться началом чего-то нового и интересного, так что не отказывайтесь только потому, что диван уже строит на вас планы.
1: Скорпионы, сегодня лучше показать человеку доверие, чем снова устраивать ему незаметную проверку на прочность. Но, однако, доверяй и проверяй.
2: Да, потому что скорпионы любят проверять. Стрельцы, смелый замысел получит поддержку, если вы добавите к энтузиазму хотя бы примерные сроки и сумму.
1: Ну, так обозначьте просто. Козероги, ваш опыт сегодня окажется особенно ценным, поэтому говорите уверенно и не позволяйте более громкому человеку присвоить вашу идею. Козероги, возьмите, если что, микрофон. Вы точно будете громче.
2: Да, по крайней мере, в формате офиса. Водолеи, нужный союзник появится неожиданно, и лучше сразу обменяться контактами, пока жизнь снова не развела вас по разным углам.
1: И рыбы, сегодня хороший день напомнить о своем желании или просьбе, потому что окружающие, наконец, готовы услышать вас без переводчика.
2: Ну, слушайте, по-моему, самый лучший гороскоп на среду, который только можно услышать.
1: Прекрасно, позитивно, нам всех, больше и не надо.
2: У всех намечен план, у всех есть небольшая подсказка в этот день. Ну, а что же подсказка? Скажет сегодня наш новостной отдел, это пока что еще очень большой вопрос, так что дожидаемся его официального представителя буквально через несколько
1: треков.
2: Надеюсь,
1: переводчик нам тоже не понадобится.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 14 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие нарушения выявили в торговле и что обнаружили в Финляндии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил успехи страны в экономике и росте благосостояния. Он также подчеркнул активное расширение связей между Минском и Пхеньяном и напомнил о своем недавнем визите. Александр Лукашенко выразил надежду на продолжение конструктивного диалога. Он пожелал Ким Чен Ыну здоровья, а жителям КНДР мира и процветания. Более 8200 некачественных школьных товаров изъяли из магазинов в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии. Специалисты проверили более 1000 торговых объектов, включая школьные ярмарки и рынки. Нарушения были выявлены в 23% случаев. Чаще всего продавцы не имели маркировки, сертификатов или декларации соответствия на продукцию. Больше всего изъяли одежды, свыше 4500 единиц. Виновные лица привлечены к административной ответственности.
0: К новостям в мире.
1: Президент США Дональд Трамп поручил исключить канадскую продукцию из планов госзакупок на 50 миллиардов долларов в год. Об этом он сообщил в своей соцсети True Social. Американский лидер заявил, что это ответная мера на ограничения, которые Канада ввела для американского бизнеса. Напомню, ранее Соединенные Штаты уже ввели 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары. Премьер-министр Канады подтвердил, что Оттава ответит аналогичными мерами. К новостям регионов. Строительство хирургического корпуса Минской областной клинической больницы продолжается в Боровлянах. Об этом сообщают власти центрального региона. Готовность объекта уже превышает 90%. Новое здание площадью почти 58 тысяч квадратных метров включает 2000 помещений на 8 этажах. Здесь разместят 9 специализированных хирургических отделений. После открытия коечный фонд больницы увеличится на почти 200 мест. Ввод объекта позволит значительно расширить возможности оказания хирургической помощи. И в завершение выпуска. Крупнейший в стране клад серебряных монет позднего железного века обнаружили в Финляндии. Находку сделали в церковной на юге страны с помощью металлоискателя. Общий вес клада составляет 4,5 килограмма. Он находился в двух берестяных емкостях. Также изучаются берестяные останки, чтобы установить происхождение клада и причины его сокрытия. Специалисты уже приступили к очистке и идентификации монет. Отмечу, прежний рекорд весил чуть более 2 килограмм. И содержал 1700 монет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3,07 рубля, евро 3,57 рубля. 100 российских оценивают в 3,57 рубля белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
5: Доброе утро, страна!
6: Добрейшая.
5: Привет всем, кто уже проснулся, и всем, кто еще только это делает. Осень за окном, казалось бы, тоска, но есть одна темка. Я слышала, чтобы не впасть в осенний депресняк, достаточно просто начать рисовать. Даже не важно, Жень, что, научно доказано, что рисование помогает пережить осеннюю хандру.
6: Вот так ты переросла уже в Юлю Темщицу. Ладно, сам процесс рисования, оказывается, хорошо занимает руки и переключает ваше внимание. А работа с цветами может дополнительно влиять на настроение.
5: Главное их различать.
6: Да, при этом художественные навыки не важны. Эффект может быть как от обычных каракулей, так и от высокохудожественного искусства. Mm-hmm. Достаточно просто взять лист бумаги и карандаш, ну или хотя бы 15 минут что-то там помалевать.
5: Да, расслабляет, особенно если рисуешь деньги. Рисуйте, как умеете. Исследователи прям советуют рисовать то, что поднимает настроение.
6: Исследователи или следователи прям?
5: Ну, Юлия
6: просто
5: Умарова.
6: Дело в том, что если следователи поймают тебя с нарисованной купюрой, то тогда
5: а
6: да,
5: что?
6: У них депрессника
5: а вот
6: не будет.
5: А вот я сейчас и буду рисовать белорусские рубли и доллары. Посмотрим, сработает ли магия бумаги. Все, я за стол, а ты что нарисуешь?
6: Слушай, я бы, наверное, нарисовал что-нибудь морское, там, солнце, пляж.
5: А, тянет тебе уже, да,
6: ну,
5: к морюшку?
6: Да.
5: Ну,
6: один раз был.
5: Твори, но я лучше рублики нарисую, чтобы было за что на твое море лететь потом.
6: Ну, хорошо, договорились. Допустим, мы определенно нарисуем под конец нашего часа Диану Шубковскую вместе со свежим выпуском газеты «Минская правда».
5: Да, нарисуем все в красках, ну а вы дождитесь, пока она придет и расскажет, что нового в газете «Минская правда» нарисовалось к этой неделе.
6: Ну и, конечно же, скоро мы расскажем, какие праздники можно отметить сегодня, 9 сентября. Даже не то, чтобы можно, а нужно.
5: Ну что ж, утро уже разогрето, осталось перевернуть его на другую сторону. Пойдем под печом.

0: на Минской волне.
1: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» за шинами к нам.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: Деловой журнал.
1: Мы с вами уже почти закрыли первую треть сентября. До Нового года осталось уже не так далеко, но и не рукой подать. Как минимум пару сотен поводов у нас точно будет. И вот какие они на сегодня.
2: Итак, отмечаем сегодня профессиональный праздник – День тестировщика. Очень молодой праздник, как и сама профессия. Она появилась тогда, когда и широко доступный интернет. Кто такие, спросите вы? Хотя вряд ли, я думаю, и так все знают. Ну, на всякий случай ответим. Сделали вы сайт, выпускаете его в интернет-пространство, а он не работает, так как вам бы хотелось. Вечные ошибки, баги, что, в общем-то, никуда не годится это. И вы обращаетесь за помощью к тестировщику.
1: Да-да-да. А вот если как раз-таки сайт работает как надо, то тут и потрудились тестировщики. Поиск ошибок и косяков, потому что они нередки в программировании, да и везде, в принципе. Это их основная задача. И большое спасибо, если нас слушают тестировщики. Вы выполняете свою задачу на ура. Профессия для усидчивых, терпеливых, очень внимательных. И это на самом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд. Так что тестировщики, ни бага вам, ни лага. И поздравляем наших личных, кстати, МВ-шных тестеров. Они свое дело точно знают.
2: Да,
1: сайт работает великолепно.
2: Да, у нас работает все отлично. Можете заходить нас слушать, между прочим, через интернет. А если нет, под рукой радиоприемника, если или вы не в автомобиле. Все прекрасно работает. Ну и мы продолжаем поздравлять еще также с Международным днем красоты всех наших слушателей. Пусть кто говорит, что хочет, но все мы прекрасны. Кто-то телом, кто-то душой, а кому-то повезло вдвойне. Вероятно, вы еще и талантом обладаете видеть красоту везде и во всем.
1: Ну, а также, скажем так, наводите ее по запросу, эту самую красоту. Сегодня как бы еще и профессиональный день всех, кто причастен к лоску. То есть это, ну, кто там, хирурги, парикмахеры, визажисты туда же. Ну и, наверное, самое маленькое такое вот напоминание. Неважно, натуральная ли ваша красота или природная, главное, чтобы вы ей поражали окружающих. Ведь что же еще спасет наш бренный мир?
2: Конечно, красота и музыка на МВ-радио, друзья. Ну а также свежий выпуск газеты «Минская правда», который уже приближается к нам. А точнее, Диана Шипковская ее несет в своих руках. Совсем скоро увидимся с ней в эфире, а вы никуда не расходитесь.

0: Разбор полетов.
1: 8:40 на Минской волне. Друзья, пока мы просыпаемся, самое время взбодриться новостями, которые нам принесла Диана Шипковская, и будем с ней вместе обозревать газету «Минская правда».
2: Итак, что в свежем выпуске у нас сегодня? Привет!
3: Доброе утро, ребята! Если вы сейчас собираетесь на работу, скажите честно, вы работаете именно там, где когда-то мечтали работать?
1: А если мы уже на работе?
3: Если нет, не переключайтесь.
2: А если нас слушает начальство?
3: Сегодня у нас история, которая знакома практически каждому студенту.
2: Так, рассказывай.
3: Вообще студент – существо удивительное, согласитесь. Он может одновременно сдавать курсовую, работать 8 часов в сутки, спать по 4 часа и при этом каким-то образом находить деньги на кофе.
2: О, да.
3: В газете вышла очень честная история студентки журфака Александры Урубушкиной. 2 года не по специальности или как желание заработать едва не отняло мечту.
1: Ой, страсти какие.
3: Вот, Юля, Жень, вы за работу, где платят деньги, или все-таки за работу мечты?
2: Ну, за работу мечты, где платят деньги.
1: Да, если скажу, что за работу мечты, а не за деньги. Но вот мне нравится теория Жени, что хочется работать на работе, где тебе платят деньги, и эта работа была всегда твоей мечтой.
3: Ну вот, девушка Саша поступила в универ, хотела получить профессию. Журналиста реализоваться, работать по специальности, но жизнь сказала, а теперь иди работать бариста. Причем 100 позиций в меню Саша выучила за одну ночь. Жаль, что на экзамене ее только никто не спросил, чем отличается этот сироп от того, какой десерт содержит потенциальные аллергены.
1: Слушай, ну а это удобно. Получается, она не тратила свои личные сбережения на кофе при подготовке к экзамену, она просто пошла работать бариста. А там 2 в 1, понимаешь?
3: Да, бариста оказалась в профессии даже 3 в 1. Ты уборщик, психолог, а иногда еще и повар.
2: Это
3: и все это при графике. Утром учеба, после обеда работа, вечером закрытие смены.
2: Да, общепит на самом деле, как человек, который работавший там, могу признать, что это одна из самых адовых сфер вообще в принципе,
1: ну, а
2: если ты пытаешься
1: студенту?
2: Совместить.
1: Все мы были в этой шкуре.
2: Это ужасно все равно.
3: После бариста Александра работала продавцом-консультантом косметического магазина. Да. Казалось бы, ну вот
2: уже
3: она,
2: ближе.
3: Мечта. Угу. Помада, тенюшки, женщины, которые хотят быть красивыми, мужчины, выбирающие подарок любимым. Так. И где-то между помадой, подарочным набором, мытье полов, вынос мусора.
1: Все равно было.
3: Да, проверка сроков годности оформления стеллажей. Вот такой вот
1: суровый
3: бьюти-индустриал, да. И еще покупатель здесь, пожалуй, самая узнаваемая часть истории, потому что работа с людьми – это всегда сюрприз.
2: И не говори.
1: Подождите, а цель вот нашего сегодняшнего диалога? Мы хотим, чтобы в общепит никто не шел работать. И вот такие же профессии нам нужны, понимаете? Кто будет работать еще там?
3: Ну, пожалуй, главный вывод этой истории – подработка – это нормально.
1: Абсолютно.
3: И работа не по специальности – это тоже не преступление. Но главное – не потерять за зарплатой, стремлением к зарплате. Ответ на вопрос – а кем я вообще хочу быть?
1: Угу.
3: Так что
1: сегодняшнее,
3: да, сегодняшнее утро предлагаю начать с ревизии собственной жизни – и подумать о том, что, возможно, ваш бариста сегодня – это будущий журналист, инженер, режиссер, врач. Ну,
2: главное, чтобы не наоборот. Вот ваш режиссер – это завтрашний будущий бариста.
3: Да, и если он случайно перепутал ваш латте и капучино, ну, простите, возможно, вчера он всю ночь корпел над учебниками, учил 100 пунктов меню. А полную историю Александры Урубушкиной ищите в свежем выпуске «Минской правды».
1: Я надеюсь, хэппи-энд там был?
3: Конечно же, она у нас теперь работает.
2: Все,
3: так что приветствуем.
2: Пора знакомиться
1: идти.
2: Ну, по крайней мере, мы теперь точно знаем, кто делает здесь кофе лучше всех.
1: Это, друзья, был свежий выпуск обзора газеты «Минская правда».

0: Разбор полетов.
1: Это, конечно, очень здорово путешествовать по газете «Минская правда» вместе с Дианой Шипковской, потому что втроем всегда веселее.
2: Да.
1: Но в любом случае, давай-ка посмотрим еще, что у нас нарисовано, точнее, описано
2: давайте.
1: В газете. Я так понимаю, что дальше нас ждет материалы про нашу прародную Беларусь.
2: Ну что ж, кажется, Беларусь официально получила нового иностранного эксперта по нашим драйвикам, лесам и общественному транспорту. Причем эксперт приехал из Бразилии, где
1: и с той стороны много-много диких обезьян.
2: Да-да-да.
1: Помню фильм.
2: Да, причем эксперт приехал из страны, где есть океан, пляжи, жара, и посмотрел на Беларусь, ну и сказал: нет, ребята, я остаюсь здесь.
3: Мне что же его так заинтересовало?
1: Мне по нраву Минское море.
2: Об этом в материале Ивелины Бурбусь. Обычно белорусы, наоборот, мечтают: вот бы сейчас на пляж, где плюс 30.
3: Хорошо,
2: а
3: где герой... нас нет, да?
2: Да, герой статьи в «Минской правде» Энди смотрит на снег и говорит: как красиво. Представляя его первое знакомство с белорусской зимой, он выходит на улицу, смотрит вокруг и понимает: так вот почему в Бразилии продают рождественские украшения, а в Беларуси пуховики. Но самое интересное, Энди вообще не планировал переезжать в Беларусь, он хотел в Ирландию, подтянуть английский, пожить за границей, потом скачал приложение для знакомства.
3: Тут все началось. По любви здесь оказался.
2: Вот, тут хочется отдельно сказать спасибо современным технологиям, потому что раньше для международного знакомства нужно было хотя бы попасть на корабль, а теперь достаточно телефона и хорошего интернета. Так что вот Энди познакомился с Настей.
1: Кстати,
2: белорусской.
1: Где она?
2: Она в газете.
3: Настя в Беларуси.
1: Вот она уехала куда-то.
2: Потом он приехал в Беларусь посмотреть, что это вообще за страна. Посмотрел.
3: Или что это за Настя такая.
2: Да, понравилось.
3: Понравилась страна или Настя? Так, уточняй, где она.
2: Ну вот Настя говорит, что иногда забывает, что Энди вообще из другой страны. И это неудивительно. У них даже родители работают примерно в одинаковых сферах.
3: Так,
2: мама
3: ну,
2: в медицине, папы водители грузовиков.
3: Но все, у них мэтч случился полный.
2: Главное, чтобы за праздничным столом никто не начал спорить, чей отец лучше водит грузовик.
3: Так.
2: А вот Беларусь Энди начал открывать буквально с нуля. И знаете, что его особенно впечатлило?
1: Говори.
2: Минская архитектура, вот это вот сталинки наши, да? То, что для нас привычные улицы, советская застройка, для человека из Бразилии выглядит ну, совершенно иначе.
1: Ну,
2: не обращает внимания на ремонт и подъезда. Вот
1: мне кажется,
2: вот все.
1: Тоже если мы приедем в какую-нибудь латиноамериканскую страну, то мы тоже обомлеем от кондоминиумов и подобного.
2: Да, и для человека из Бразилии все это выглядит совершенно иначе. Еще одна вещь, которая покорила Энди, это белорусские леса.
3: Так, причем особенно вот зимой. У него была тихая охота?
2: Да, грибы, животные. Ну, как я уже сказала, снег. Для него это практически сказочная декорация. Энди идет в лес, как будто вот, знаете, в хроники
3: Нарнии.
2: Ладно, это
3: все хорошо. А чем этот Энди занимается? И вообще, какое у него там приданное? Раз готов Настю в жены брать.
1: Сколько зарабатывает?
2: Он ее уже взял. Ну, об этом читайте в газете «Минская правда» насчет заработка. Но хочу сказать, что еще один белорусский культурный шок – это дача. В общем-то, здесь бразильцу пришлось полностью...
3: А, он к теще поехал на дачу или что?
2: Да, пересобрал понятие отдыха. Понял, что вот если все картошку копают, это значит, вот хорошо отдохнули. Вот, потому что в Бразилии отдых – это пляж, океан, солнце, а в Беларуси отдых – это взять лопату.
3: Ой, ну ему еще многое предстоит познать в нашей прекрасной стране, но хорошо, что такие истории есть. Они, не знаю, вдохновляют лично меня.
1: Да, история про обычных людей, оказавшихся в не самых обычных для себя ситуациях, особенно тем более в новой стране с новым менталитетом, и как все это уживается. На самом деле, это вот как будто бы наш уже сериал от «Минской правды» по средам.
3: Диан, приноси еще больше таких хороших историй. Мы будем ждать тебя на следующей неделе с новым выпуском газеты «Минская правда».
1: Ну а пока что мы ждем небольшую музыкально-рекламную паузу и Яну Довбенко, которая приготовила для нас выпуск свежих новостей.
0: Реклама на «Минской волне».
3: Одно из лучших хозяйств Воложенского района «Агродубинское» поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к вам. маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, кто может бесплатно питаться в школах и какое открытие совершили в Ирландии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с 35-летием государственной независимости страны. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что за эти годы Таджикистан укрепил суверенитет и международный авторитет. Он достиг весомых экономических успехов. Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит дружбу и доверие между странами, которое служит основой для стратегического партнерства. Он также пожелал таджикскому лидеру здоровья, народу страны, мира и процветания. Некоторые школьники имеют право на бесплатное одноразовое питание за счет бюджета. Льгота предоставляется ученикам начальных классов, а также учащимся старшей школы из сельской местности. Также питание положено детям из семей, где один из родителей имеет инвалидность первой или второй группы. Также детям с особенностями психофизического развития. Для оформления льготы необходимо подать заявление руководителю школы. Сейчас решение о предоставлении принимает школьная комиссия в течение 5 дней.
0: К новостям в мире.
1: В горах Кабардино-Балкарии поисково-спасательная операция приостановлена из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в МЧС России. Лавина сошла в понедельник и накрыла группу альпинистов. Спасатели нашли тела 12 жертв случившегося и их доставили в альплагерь Безенги. 6 человек получили травмы, судьба еще 5 остается неизвестной. Работы планируют возобновить с наступлением светлого времени суток. Следственным комитетом заведено уголовное дело о халатности. Новостям регионов. Учебные сборы по территориальной обороне проходят в Червинском и Березинском районах Минской области. Маневры продлятся до 18 сентября. Основная цель – совершенствование навыков офицеров запаса и органов управления. Сейчас военнообязанные проходят подготовку по специальности и выполняют упражнения со стрелковым оружием. Завершатся сборы командно-штабным учением с органами управления районов. Мероприятия носят плановый характер. И в завершение выпуска. Наскальные рисунки возрастом не менее 15 тысяч лет обнаружили в пещерах на юго-западе Ирландии. Об этом сообщают СМИ. Открытие отодвигает подтвержденную историю присутствия человека на острове примерно на 5 тысяч лет назад. На камнях выгравированы силуэты животных ледниковой эпохи. Ученые предполагают, что древние охотники могли проникнуть в Ирландию из Уэльса по сухопутному мосту. Позже он скрылся под водой. Однако для окончательных выводов специалистам предстоит провести дополнительные лабораторные анализы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают как 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Улетное утро на МВ-радио.
3: Доброе утро, страна Беларусь. Пока мы просыпаемся, вы решаете, какую кашу сварить детям. В Минской области уже происходит настоящее безумие. Ну, просто ошалеть. Я слышала, что люди выносят грибы корзинами.
4: Вот
3: Жень,
4: так
3: в Белейском районе корзины белорусов наполнились опятами, маслятами, белыми боровиками. Ты вообще азартный, Жень?
4: Вообще нет. Это абсолютно не моя история. Ни на тихую, ни на громкую, ни на какую.
3: Ой.
4: Единственная охота, которая для меня предстоит, это охота за настроением в этом последнем третьем часе. Но,
3: а
4: в принципе,
3: я обожаю ходить
4: меня
3: за грибами.
4: Все склоняет к грибам. Романова та же самая.
3: Ну все, пойдем, я тебе город покажу в лесу. Но знаешь, в отличие от азартных игр, у этого увлечения нет риска проигрыша. Даже если грибов не будет, прогулка по лесу, свежий воздух и отдых все равно останутся с нами. Хотя, конечно, найти грибную поляну – это отдельное удовольствие. Главное не собрать по пути фулл-хаус какой-нибудь из клещей. Но грибы в корзину, а клещи в пробирку, если что.
4: Ну, кстати, а где ваши секретные поляны в Минской области? Расскажите по секрету всему свету.
3: Я же говорю, пойдем со мной город покажу.
4: Да, сколько уже килограммов удалось нарезать лично вам? Присылайте ваши фотографии в наш чат Viber Telegram 8029-10-10-307. Самую богатую корзину выложим в наш инстаграм.
3: Обещаем. Ну, а помимо этого, грибников, я уверена, нас слушают и водители, поэтому через пару минут дадим дорожную сводку, как обстоят дела на

0: Пристегните ремни.
1: Итак, 9 часов 11 минут, мы уже пристегнулись и готовы во всеоружие рассказать вам ситуацию на дорогах.
2: Да, утро начинается с пролитого на белые штаны кофе, судя по ситуации, которую мы сейчас видим на дороге. Осень, все красно-желтое, давайте разберемся, что происходит в Минске. И по данным сервиса Яндекс, пробки ситуации сейчас оценивается аж в 7 баллов. Ситуация напряженная, да. По традиции начнем с ДТП. С огромным затором на юге МКАДа, на востоке МКАДа сразу 2 ДТП, северо-запад МКАДа тоже ДТП. Пересечение Игуменского тракта и Чижевских с затруднением движения по обеих улицам. Притыцкого и пересечение с Жудро. На Жудро огромная пробка. Одно у Монумента Победы с застоем по независимости до станции метро Октябрьская. И два на Логойском тракте со съезде с МКАДа.
1: И это и все, еще не мамочки. Все, друзья. Пробки Чернышевского, Кузьмы-Черного, кольцо-развязка Новоанеева. Сложное движение на проспекте Пушкина, Купала, Ленина. Центр города стоит Романовская слобода, Долгиновский тракт и туда же Орловская.
2: Ну, нам стоять вообще мы непривычно. Сидим. Мы, во-первых, сидим, но в то же самое время мы также и летим по нашему последнему завершающему часу на сегодня. Итак, поэтому предлагаем уже забегать нам в Инстаграм и голосовать за трек, который, кажется, подойдет для сегодняшнего эфира, для завершения его.
1: Ну, а также подойдет к сегодняшнему дню игра «Шифработ». Мы уже совсем будем штурмовать наш Инстаграм. В этом часе разыграем билеты в «Дельфинарий».
2: Ну вот, отлично, можно подвести уже такой маленький итог, потому что утро не просто разогрелось, оно пылает малиновым цветом, ну а звук-то какой?
1: А ведущие какие? Ну ты посмотри, Женя Тихонов, Юлия Умарова, еще целый час с вами, друзья. Всем доброе утро.
0: Наши на Минской волне.

0: шиф-работ.
1: Ну что же, встречаем наш финальный час резво, бодро. Думаем, что прибавить жару все равно не помешает. Погода приходит в норму, ну а мы только-только на работу. Несоответствие какое-то. Давайте запланируем вам досуг для того, чтобы вам этот день был еще более жарким.
2: Так, ну как ты и говоришь, подкинем дровишек в нашу топку. Ну а вместе с тем еще и подкинем вам 2 билета в Минский дельфинарий. Потому что, друзья, не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца.
1: Подписываюсь под каждым словом. Минский дельфинарий — это настоящее место релакса, даже если вы просто смотрите, но, скажем так, с ними не уходите в заплыв. Итак, для того, чтобы попасть туда с помощью нашего шифробота, нужно сделать следующее. Забежать в наш инстаграм-канал, подписаться, очень важно.
2: Обязательно.
1: Да, и угадать, что же мы в последней истории выложили за шифр-то такой. Сегодня у нас зашифрована профессия, о которой мы уже говорили, и ваша задача — понять, что это за цифровой сыщик или контролер качества. Ваши ответы присылайте нам на Viber, Telegram 8029-1010-307 или же в наш Instagram, но с пометкой вашего номера телефона, это очень важно.
2: Да, что это за профессия такая? Вот еще говорят про них, что свой среди чужих, чужой среди своих. Что они находит, что исправляет. До этого нужно вам догадаться и прислать нам, повторимся, 8029-1010-307.
1: И пускай далеко мы сегодня идти не будем, пускай будет человек у нас сегодня под номером 14, который дал правильный ответ. Поэтому мы уже побежали просматривать ваши ответы. Ну а пока музыка и реклама на МВ Радио.
2: Не скучайте.
0: Только хиты. Ловим ритм. МВ Радио. Слушаем лучшее. Реклама на Минской волне.
3: Где были мои глаза? А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
7: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
8: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
7: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
8: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
7: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Шифробот.
1: 9 часов 29 минут в Беларуси. На Минской волне продолжается улетное утро. И мы с Женей продолжаем тестировать наши нервные окончания, нашу нервную систему, чтобы, ну, все-таки уже довести до конца то, что мы начали. И довести это хорошо.
2: Как ты думаешь, кто сегодня у нас окажется тестировщиком? Именно это у нас и было загадано в нашем шифроботе сегодня. Хотя многие были очень близки, но все-таки мы искали человека, во-первых, да, под номером 14, во-вторых, который даст правильный ответ. И ею сегодня оказалась Анна, номер которой заканчивается на 3572. И мы поздравляем вас с победой.
1: Анна, ура! Сегодня ваш день. Убирайте телефон с беззвучки, потому что совсем скоро с вами свяжется редактор и расскажет, как забрать билеты в дельфинарий. Ну а все желающие, также не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва.
2: Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфина терапии и даже в призовой игре. Минский дельфинарий несет добро, радость, а главное, объединяет сердца.
1: Мы тоже объединяемся. Предлагаем вам пройти в наш инстаграм Минской волны и проголосовать за песню, которую хотите послушать под конец нашего часа в удачной посадке.
0: Трек звон.

МВ Радио.

0: «Удачная посадка».
1: Настроение мы сегодня задали такое, что его хватит аж до конца дня. Ну а теперь давайте посмотрим, чем наша удачная посадка хороша сегодня. Свежая, хрустящая, еще горячая. Два абсолютно новых трека. Они уже нашли своего слушателя, а может быть, еще не нашли пока нас с вами.
2: Да, друзья, присаживайтесь поудобнее. Сейчас будем делать выбор этого дня, точнее песни, которую послушаем в полном метре под конец часа. Сделать выбор можно в нашем Инстаграм, а также сразу после прослушивание на Viber, Telegram 8029-1010-307. Присылайте свои предпочтения.
1: Ну а мы переходим к прослушиванию.

0: Атрида Бурида за 3-9 земель. Сказочное название, а реалии очень даже наши. Вот мы привыкли жить по плану. Работа, дом, работа, там, школа, магазин. И в тексте песни авторы задаются вопросом, а что если взять и шагнуть в неизвестность? Лиричный, неторопливый ответ на прозаическую быструю рутину. Если нравится, ставьте лайк и присылайте ответы за нее.
1: С другой стороны, это такая неторопливая, спокойная, как будто бы текущая песня. Может быть, вам надо что-нибудь пободрее?

0: И по стилистике, и по голосу нетрудно догадаться, что это трек от Beowulf «Победа за мной». И этот трек уже как больше заряд мотивации. Тут про другое. Ваши планы уже составлены, и все, что нужно сделать, это сделать все возможное. Кстати, что очень подходит нашей сегодняшнему дню, среде, это перевалочный день, который может стать еще бодрее.
1: Да, с такой песней так точно, тем более, что сама Beowulf написала этот гимн для открытия КХЛ, для хоккея. Поэтому песня как никогда заряжает мотивацией и хорошим бодрым настроем. Если нравится песня, ждем ответы. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
0: Ну а для того, чтобы подсчитать результаты, нам понадобится небольшая музыкальная пауза.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что ж, друзья, мы выстояли. 3 часа были с вами на волне 97.4 FM, и это утро можно считать победным. Мы не уснули, не устали, и, кажется, даже разбудили всю Беларусь и всех белорусов. В общем, со своей задачей мы справились на 10-ку, а теперь уже передаем эту эстафету вам, нашим слушателям, ну и, конечно же, дальнейшим нашим другим ведущим на волне 97.4 FM.
2: Ну давай пока закончим на ноте определенности, давай. Потому что сегодня у нас участвовали в нашем голосовании 3 до Бурито за 3-9 земель и Бервулф, победа за мной. Ну и, конечно же, победа за мной одержала победу, кто бы мог подумать.
1: Ну что ж, да, тут и не поспоришь, Бервулф набрала большее количество ваших голосов, а значит быть ей в нашем эфире.
2: Ну что ж, тогда исполняем, уже в плейлист все заряжено, Бервулф готова и ждет своей секунды, но в эту самую секунду мы с вами прощаемся до завтрашнего дня. Завтра уже с 7 до 10 мы снова будем поддерживать ваше настроение на самой что ни на есть высокой ноте.
1: Слушай, я смотрю на дату, сегодня такая магическая она, смотри, 09-09-2026, а 2026 в сумме это что? Девятка. Ой, нет, десятка. Ой, все.
2: Нам пора пить кофе.
1: Мне нужно на дополнительные уроки математики.
2: Всем пока.
1: 7, 8, 9, 10.
2: Всем хорошего настроения, пока она не засыпала себя уже окончательно.
1: Не буду я ничем себя засыпать. Магия, она вот здесь, вокруг нас. Сами создавайте ту атмосферу, в которой хотите находиться. И главное, находиться в хорошем настроении. А наше радио в этом поможет.
2: Всем пока, всем хорошего настроения. И до завтра.
0: Наш рейс

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 18 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой фестиваль пройдет в Солигорске и что выяснили ученые об Антарктиде.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял с докладом государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Основной темой стала проверка боевой готовности соединений и воинских частей внутренних войск МВД. Александр Вольфович доложил о ходе проверки. Она проходит 7-й отдельной специальной милицейской бригаде в Витебске. Кроме того, в ходе встречи обсуждались кадровые вопросы в вооруженных силах Беларуси. С начала года физлица в Беларуси оставались чистыми продавцами иностранной валюты. Об этом информирует Национальный банк. За прошедший месяц они продали примерно на 274 миллиона долларов больше, чем купили. При этом юридические лица приобрели на 190 миллионов долларов больше иностранной валюты, чем продали. Общий объем купленных денежных единиц составил более миллиарда долларов.
0: К новостям в мире.
1: Расходы Европы на поддержку Украины превысили 260 миллиардов евро. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии. По его словам, Евросоюз не участвует в процессе урегулирования конфликта. Он отметил, что санкции против России не помогут разрешить ситуацию. Дипломат подчеркнул, что только диалог может привести к миру. Словакия отказывается от участия в любых механизмах военного финансирования Киева. Премьер-министр страны выступил против кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро для нужд Украины. Международный православный фестиваль «Радость» проходит в Солигорске. На ярмарке представлены иконы, редкие книги, церковная утварь, сувениры и монастырская выпечка. Изделия привезли монастыри из Беларуси, России, Молдовы, Сирии и Палестины. Для детей работают кукольный театр и творческие мастер-классы. Всего на фестивале около 10 тематических локаций. Мероприятие продлится до понедельника. И в завершение выпуска. Ученые зафиксировали рекордное пополнение льда в Антарктиде за последние 3 года. Соответствующее исследование провели китайские специалисты. Прирост составил 695 миллиардов тонн. Это стало крупнейшим показателем за всю историю спутниковых наблюдений. Причиной стало потепление в тропическом бассейне Тихого и Индийского океанов. Это вызвало изменения в атмосферной циркуляции и привело к сильным снегопадам в Восточной Антарктиде. Однако ученые подчеркивают, явление было временным и не меняет долгосрочные тенденции сокращения ледникового щита.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне. Я всю ночь смотрел.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что не порадует французских министров и как следует мотивировать детей.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Например, глава региона рассказал о ходе уборки зерновых культур. Отдельное внимание было уделено трем хозяйствам. Они завершают сбор урожая позже остальных предприятий. Александр Лукашенко также поинтересовался ситуацией с кадрами в Могилевской области. Кроме того, речь шла о подготовке к предстоящему крупному семинару в Шкловском районе. Аграрии Беларуси намолотили свыше 9 миллионов тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. По данным ведомства, убрано 99% площадей зерновых культур. А зимозерновые посеяны на 13% от плана. Также почти выполнен госзаказ по продовольственному зерну. Сахарные свеклы накопано 780 тысяч тонн, а картофеля 96. В том числе заготовлено 4 миллиона и 600 тысяч тонн травяных кормов.
0: К новостям в мире.
1: Зарплаты министров и сотрудников их офисов планируют сократить во Франции. Об этом заявил премьер-министр страны Себастьян Лекарню. Такого принципа глава правительства рекомендует придерживаться при подготовке бюджета на будущий год. Эта мера не позволит существенно уменьшить бюджетный дефицит. При этом будет соответствовать принципам социальной справедливости. Также обсуждается возможность снижения окладов депутатов и сенаторов примерно на 10%. Окончательное решение по этому вопросу остается за парламентом. К новостям регионов. Педагогический форум учреждения образования и культуры Минской области прошел в Слуцке. Участники посетили краеведческий музей и школу искусств. Для молодых специалистов организовали диалоговую площадку. Лучшие представители отрасли получили почетные грамоты и благодарности губернатора и областного совета депутатов. Отмечено, укрепление материальной базы учреждений сферы культуры Минской области направлено более 8 миллионов рублей. Также закуплено более сотни музыкальных инструментов. И в завершение выпуска. Дошкольники, которых хвалят за природный ум, жульничают чаще, чем те, кого хвалят за старание. К такому выводу пришла группа ученых. В эксперименте с детьми 5-6 лет в группе с похвалой «Ты такой умный» более половины детей нарушали правила. Среди тех, кого поощряли за старание, этот показатель был вдвое ниже. Ученые объясняют это репутационным давлением. Ребенок боится не оправдать образ отличника. Специалисты рекомендуют родителям хвалить за действия, например, за старание или честность.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем главный вирусный трек уходящего лета.

0: Имя Анны Немченко знакомо многим. Блогер и артистка продолжает стремительно развивать свою карьеру. И если вы думали, что она ограничивается одним стилем, то ее новый трек «Retro Wave» доказывает обратное. Это не просто песня, а заявка на новый звук и новая глава в ее творчестве.
1: Что по рекордам?
0: Еще до выхода «Retro Wave» уверенно заявил о себе. Сейчас же песня доступна на всех площадках и стремительно завоевывает чарты. Строчка «Солидный, как Герман Греф» мгновенно стала мемом. Пользователи TikTok и Reels уже начали снимать видео, обыгрывая образ идеального мужчины. Сама исполнительница активно продвигает трек в соцсетях. Уже понятно, «Retro Wave» имеет все шансы стать одним из самых вирусных хитов. Ретро-вейв идеально сочетает ностальгию по 80-м и трендовую иронию. Серьезный мужской образ превращается в запоминающийся мем, а легкий диско-бит заставляет двигаться даже тех, кто обычно сидит в кресле. Хотите улыбнуться, подпевать и почувствовать, как эстетика ретро врывается в вашу жизнь? Давайте переведем этот трек на белорусский язык.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское. Поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
5: Истина в Минской правде.
6: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, кому можно не пристегиваться в автомобилях и на что способны нейросети.
0: Новости.
1: Власти Беларуси обновили перечень направлений общественной безопасности. Соответствующий указ подписал президент нашей страны. Согласно документу, государство выделяет приоритетные сферы деятельности для работы правоохранителей и некоторых других органов, в их числе борьба с киберугрозами, экстремизмом, оборотом наркотиков и нелегальной миграцией. Также правовой акт обновляет механизмы поддержания общественной безопасности в Беларуси. Власти Беларуси расширили возможности не пристегиваться ремнями безопасности в автомобилях. Соответствующее постановление приняло Министерство здравоохранения. Документ описывает новые медицинские показания для неиспользования элемента. Например, такое право получили те люди, кто восстанавливается после открытых операций на грудной клетке и брюшной полости. Речь идет о периоде в 28 дней. Новшества уже вступили в силу.
0: К новостям в мире.
1: США уничтожили 5 нефтяных танкеров Ирана. Об этом заявили в Министерстве обороны США. Как отметили в ведомстве, американские силы атаковали суда в Оманском заливе. Официальный Вашингтон поясняет свои действия как ответ на удары Тегерана по кораблям США. В свою очередь, Исламская Республика произвела новые атаки по американским эсминцам с помощью баллистических ракет. Также Иран ударил по базам Соединенных Штатов в Иордании. Новостям регионов. Почти 60 тысяч квадратных метров кровель жилых домов отремонтировали в Минской области за 8 месяцев года. Об этом сообщили в ЖКХ Центрального региона. Работы провели почти в 350 многоквартирных домах. Ремонт направлен на повышение надежности зданий и предотвращение протечек. Кроме того, заменили более 3000 устаревших светильников на энергоэффективные светодиодные в местах общего пользования. Это снижает затраты на электроэнергию и повышает уровень комфорта для жильцов. И в завершение выпуска. Китай впервые одобрил лекарство, разработанное с помощью нейросетей. Препарат предназначен для лечения взрослых с легкой и средней формами коронавируса. Средство затрудняет распространение патогенов в теле человека. С помощью технологии искусственного интеллекта ученые смогли ускорить разработку лекарства в несколько раз. Специалисты надеются, что нейросети и дальше будут помогать развитию медицины.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: между делом на Минской волне.
1: Слушайте, ну в такие яркие солнечные дни и работается легче и урожайнее. Тем более 9 сентября – Всемирный день сельского хозяйства. Это, считайте, практически наш национальный праздник. У нас и дожинки вон на носу как раз уже вся страна готовится. Ну а чтобы сбор урожая и эта подготовка проходила веселее и динамичнее, предлагаю подборку из отменных отборных хитов. Будет свежак, новинка от Никиты Белько, чуть ли не вчера только вышел трек, и вот уже в наших МВ-радийных закромах. Встречайте, передружба! Передружба!

головой – это прекрасно. Даже в разгар рабочего дня немного лирики не помешает. Поэтому будут танцы с незнакомцами от Сэма Смита и Nomony. Dancing with the Strangers.

0: машины вместе с МВ Радио, друзья, с Романовой и, конечно, между делом.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Есть, кстати, страна, друзья, у которой вот то ли передружба, то ли недолюбовь к инопланетянам. Сейчас будете в курсе.
1: В курсе дела.
0: Власти США разработали план на случай существования инопланетян. Об этом заявила не кто-нибудь там, а, внимание, психолог Дженнис Вилхауэр, которая входит, на минуточку, в научный совет при правительстве по изучению НЛО. Вы хотите поговорить об этом? Сейчас все будет. По ее словам, в случае контакта Вашингтон намерен взять на себя международное лидерство. Но этим лишь бы, знаете ли, первое место за собой застолбить, пусть даже в самых бредовых начинаниях. Она добавила, что сам план не означает, будто власти США подтверждают существование этих самых инопланетян. Подстраховались и все-таки, несмотря на всю абсурдность, да, внесли талику здравого смысла. Да просто кому-то надо создавать видимость работы и деньги свои отрабатывать. Вот и занимаются. Справедливости ради надо отметить, что каких только планов, на какие только случаи они там уже не напридумывали. И на случай зомби-апокалипсиса, и на случай нападения России. Еще, кстати, неизвестно, что из этого пострашнее будет. Вангую на инопланетянах дело не остановится. Что там дальше на очереди у них, интересно? Восстание машин, восстание камней. Главное соблюдать золотое правило. Если бюджет выделен, то бюджет должен быть освоен.

0: очень хочется, друзья, чтобы осень пообещала нам быть такой же теплой и солнечной, как можно дольше. Ну а пока вот обещание Белгидромета на сегодня. Малооблачно по Беларуси, наконец-то! Вот эта переменная облачность, она позабыла о нас. Без осадков, ветер южноумеренный, максимальная температура воздуха от плюс 23 до плюс 29, а по юго-западу плюс 30-32. В Минске сегодня малооблачно, без осадков, ветер южноумеренный, температура воздуха днем плюс 25-27, вечером плюс 20-23, ничего себе! Ну и самый главный плюс добавлю, пожалуй, от себя. Через пару песен на МВ-радио настанет время душевного общения, ваших приветов, поздравлений. Докладывайте, давайте, как настроение, успехи, какие важные события у вас и ваших близких произошли в этот день. Все передам, поздравлю в нашем эфирном чате. Вы, главное, пишите. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
1: Заряжаемся хитами, ловим настроение дня, не скучаем между делом на МВ-радио.

Да здесь я, здесь, по другую сторону вашего радиоприемника. И, кстати, уже готова зачитать, что прилетело к нам эфир от вас к этой минуте. Большой привет моим родителям Петрушевичу, Ирине Витальне и Павлу Вениаминовичу. Поздравления с их годовщиной. Они уже 37 лет вместе. Очень вас люблю, мама, папа, вы самые лучшие. Будьте счастливы, здоровы. Пусть вам, как и прежде, всегда будет хорошо вместе. Это сообщение было от Лики. Ура, Горько, Ирина, Павел. Павел, пусть все будет так. Лика, вы вообще большой молодец, что сообщили. Думаю, для ваших родителей такие слова у нас в эфире. Это особенный подарок. Есть еще сообщение. Так, от Натальи. Привет всем в Молодечно. Я страдаю, говорит, на работе. Хочу на солнышко. Наташ, ну, во-первых, я вас понимаю. Во-вторых, вы это бросьте мне раскисать, страдать на работе. Тем более, скоро что? Обед, правильно. Можете позволить себе совершенно законно выскочить на улицу и подставить лицо под солнечное. Свет. Только СПФ не забывайте, хотя один раз и без СПФ можно. Главное улыбнуться и не страдать. Я сейчас и песню для вас включу зажигательную Animal от Джейсона Дерула и Рехаб. И вот еще вдогонку вижу, прилетело еще одно сообщение от Ирины. Ой, Ирина, как всегда, тут у нас просто в эмоциях вся, в смайликах. Смайлики озвучить не смогу. Но вот сообщение. Добрый день, Ника, всегда на вашей волне. В такой чудесный день хочу передать привет мужу. В эту минуту он ищет грибы по лесу. А вы с ним ищете, или вы его отдельно снимаете, или сообщение нам присылаете? Пусть ему повезет, и он найдет гриб своей мечты. А такие у нас в лесах, кстати, в белорусских имеются. Мы уже как-то рассказывали про боровик весом 600 кило, кажется. Пишет дальше Ирина. Так как мою мечту он исполнил. Теперь я не бегаю за маршрутками и рейсовыми автобусами. Так к чему вы клоните? Иришка. И не вышагиваю, говорит, когда все опаздывают, гордой походкой по Заславлю. Я сажусь в долгожданный автомобиль. Ждала 3 месяца. Слушайте, кто-то всю жизнь вообще-то этого ждет, а вы 3 месяца всего лишь. Вот это вы похвастались, можно сказать, на полную. Спасибо вам, Минская волна, что вы всегда на нашей волне. Передаете привет и поздравления, и вместе с нами разделяете наш успех. Я, говорит, на работе. На машине уже приехали на работу-то свою, а? Слушайте, ну счастливица в Заславле, новый автомобилист.

больше стало, друзья. Я не знаю, как-то вы с опытом, это первый автомобиль или просто перерыв какой-то был между тем предыдущим и этим. На машине пишет прямо вот сейчас в прямом эфире, мы с ней переписываемся. Да, на машине добиралась до работы. Ну, завидуем вам, конечно. Ну, рады за вас, но не от всего сердца. Да шучу, от всего. В общем, продолжайте дальше нас информировать, что там у вас и как. Ну и что там муж найдет в лесу-то тоже, интересно же, в конце концов. Пусть ему повезет, грибнику такому. Эфирный чат. Эфирный чат.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: «Осень курлычет» на МВ Радио.
1: Ну а вместе с осенью пришла к нам покурлыкать о новостях Ян Довбенг. Привет, Ян, расскажи, что там?
2: Привет, Ника, ну уж курлык, что ли, давай о новостях.
1: Курлык.
2: Скажи, Ника, ты любишь клубнику?
1: Ну как тебе так ответить? Малину больше люблю.
2: Ага, ну вот зря, скажу я тебе.
1: Ну ты что?
2: Да, ученые выяснили, что вот именно у клубники есть одно интересное свойство.
1: Так.
2: И, между прочим, очень полезное. В новостях расскажу, а ты послушай, может быть, после выпуска и передумаешь.
1: Давай.
0: Минская 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
2: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 13 часов. Новости.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем рассказали в Комитете госконтроля и насколько полезна клубника. Министерство транспорта Беларуси уточнило один из механизмов действия будущей системы продажи билетов на автомобильные регулярные перевозки. Речь идет о том, как в цифровом комплексе будут появляться информация о пассажирах. Такие сведения должны вносить перевозчики. В числе материалов – фамилия, имя, дата рождения человека, а также данные его документов. Новшества вступают в силу с 1 октября следующего года. Напомню, сама система продажи билетов должна заработать примерно через год. Белорусские военнослужащие продолжают тренировку на одном из полигонов России. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. В частности, специалисты развернули радиолокационные станции и постоянно следят за воздушным пространством. Позже соединения проведут боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов. Такие учения позволяют отточить действия военных в случае реального конфликта. Тренировка белорусских специалистов в России завершится завтра.
0: К новостям в мире.
2: Бангладеш борется с крупнейшей в мире вспышкой кори. Об этом пишет агентство Reuters. С марта в стране зарегистрировали около 1000 жертв заболевания. Лабораторно подтверждены почти 20 тысяч случаев и более 146 тысяч пациентов госпитализированы. Эксперты связывают распространение с пробелами в вакцинации. Больницы страны испытывают серьезную нагрузку из-за одновременного роста заболеваемости корью и лихорадки денге. К новостям регионов. Комитет госконтроля выявил коррупционную схему в 3 регионах Беларуси. Ситуация затронула и Минскую область. Правоохранители выяснили, что должностные лица водоснабжающих предприятий регулярно получали взятки от коммерческих структур. Деньги передавали за беспрепятственное заключение договоров и предоставление строительной техники. В общей сложности нарушители закона получили около 140 тысяч рублей. В отношении 4 участников преступной схемы открыли уголовные дела. И в завершение выпуска. Клубника может помочь в борьбе с болезнями нервной системы. Так считает группа ученых из Японии. Они выделили экстракт из листьев растений и проверили его влияние на клетки человека. Оказалось, что вещество помогало частицам выживать при повреждениях. Также элемент уменьшал гибель определенных клеток мозга у грызунов. Исследователи объясняют эффект тем, что листья клубники богаты полезными соединениями. Потенциальный экстракт может стать основой для разработки новых лекарств против болезней нервной системы.
0: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Артем Титов расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Между делом» на МВ Радио.
1: Между делом, друзья, вы только вдумайтесь, какой насыщенный в плане праздников и в музыкальном плане тоже у нас планируется сентябрь. Акмаль приедет на день рождения города в Минск. Стас Костюшкин приедет в Дзержинск 19 сентября на Дожинки. И в этот же день будет фестиваль Prime Era на стадионе «Динамо», где будет и МВ Радио, и мистер Президент со своей Коко Джамбой, и Маранди со своей Angels Are Crying. Вот заживем, друзья, вот запоем и затанцуем. Но в этом части нам, кстати, тоже есть чем заняться. Здесь Яня Караманова подготовила для вас факт или фейк, очередную игрульку. Так что ваша задача включить интуицию и принимать активное участие. И пусть кому-то повезет, и он заберет билет в Pixieland.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Сколько можно?
3: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
4: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank Hoco и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
3: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
5: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
6: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
5: А на горячее?
6: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
5: А еще? А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
7: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
8: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
7: Не ври! Мам, ты где?
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM.
1: Ну и как раз на вашем любимом МВ-радио настало священное время, когда можно забрать приятный подарок от нашего партнера. А сегодня это Pixieland, развлекательный центр для всей семьи. Для вас комнаты зеркальных шаров, бассейны с тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны, конечно же, в придачу. Pixieland в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
0: Факт или фейк?
1: Итак, на кону сегодня билет в Pixieland. Ну, а еще Всемирный день электромобилей случился. Вот так. Поздравляю, кто такими владеет. Вам большой привет. Заправьте свою электроласточку или на мойку сводите вот по этому случаю. Ну и постарайтесь правильно ответить на мое задание. Я кое-что невероятное расскажу об электричках. Ваша задача понять, это факт или фейк. И прислать мне один из этих вариантов ответов на Viber, Telegram 8020. 9-10-10-307 или на номер для смс 9-7-0-4. Будете сегодня 34-м по счету с правильным ответом, заберете подарок. Итак, в электромобиле нового поколения встроено секретное оружие против комаров. Дело в том, что высоковольтные провода электромобиля создают вокруг кузова слабое электрическое поле. Ученые доказали, комары его на дух не переносят и облетают машину за 3 метра. Как вы думаете, это правда или вымысел? Факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029 1010 307.

действительно летит быстро, и вот уже пришла пора подводить итоги игры, определять обладателя билета Пиксиленд. Кто же от нашего лица посетит этот замечательный развлекательный центр для всей семьи? Для вас комнаты зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и, конечно, интерактивные фотозоны. Пиксиленд

что даже больше половины поверили. Некоторые насекомые действительно реагируют на электромагнитные поля. Например, пчелы чувствуют магнитное поле Земли. Но к электромобилям это вообще отношения никакого не имеет. И к комарам, кстати, тоже. Так что мне нужен был ответ фейк, что это неправда. И нужно было, помимо всего прочего, оказаться с ним 34-м по счету. С этим справилась Татьяна с 3 шестерками на конце в номере телефона. И, видимо, именно эти 3 шестерки принесли вам, Таня, сегодня удачу. Я вас поздравляю. У вас и с удачей все хорошо, и с интуицией. И, надеюсь, когда-нибудь с электромобилем сложится, если не уже. Ну, а еще вам достается, конечно, счастливый билетик в Пикселенд. Отправляйтесь туда от нашего лица. С вами в течение пары дней буквально свяжется наш редактор и расскажет, как его забрать. Факт.

0: Девочки и мальчики, отставить слезы. В такой день вообще грех плакать. А наша сила, если что, в спокойствии, в позитивном отношении к жизни. Но еще, конечно же, в проверенной информации, с которой уже появился в студии Артем Титов. Встречайте.
1: Какое интересное представление. Mm-hmm. Привет, Ника, привет всем слушателям. Все правильно. Осталось буквально несколько минут до новостей. Mm-hmm. А это значит, что можно послушать кое-что интересное. Так. И вот скажи, а ты когда-нибудь пробовала курить? Вот признайся в этом на весь эфир.
0: Никогда и никому не советую, не желаю. Кстати, сказать, у меня в семье никто не курит, вот из ближайших родственников никто, никогда ни папа там, ни какие-нибудь братья, ни сестры, да, ни мама. Вот, в первую очередь из-за здорового образа жизни, конечно, во вторую очередь из-за того, что у меня аллергия на дым.
1: Вот
0: и выход из ситуации.
1: Интересно, конечно. Ну, могу только сказать, что вся твоя семья очень правильные люди, да. И такого поведения стоит придерживаться. А вот ученые решили определить не сколько курильщиков на планете, а сколько людей являются пассивными курильщиками, то есть те, кто обычно страдают от сигаретного дыма. И, честно говоря, выведенная цифра довольно-таки впечатляет, потому что там речь идет о миллионах людей. Ну а более подробно я расскажу через несколько минут.
0: Давай.
2: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 25.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Филиалы педагогических вузов Беларуси могут появиться в Узбекистане. Соответствующую тему обсудил министр образования нашей республики Андрей Иванец с рядом высокопоставленных представителей Центральноазиатского государства. Стороны затронули ряд тем. Например, руководители договорились ускорить заключение договоров между университетами и колледжами двух республик. Также для ученых из Узбекистана выделят места для стажировки в Беларуси. Мошенники стали использовать новые схемы обмана белорусов. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам. Преступники все чаще рассылают определенные СМС или сообщения в мессенджерах. Например, человека оповещают о том, что ему якобы пришло налоговое извещение или заказное письмо. Для их изучения нужно перейти по прикрепленной ссылке, ввести пришедшие коды или конфиденциальную информацию. В министерстве подчеркивают, таким образом мошенники получают доступ к банковским сбережениям людей. Потому никогда нельзя переходить по ссылкам от незнакомых или подозрительных отправителей.
2: К новостям в мире.
1: Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент страны. Такие действия являются подготовкой к предстоящим внеочередным выборам в орган. Они должны состояться в конце октября. До этого времени действующий состав законодателей и правительства выполняют свои обязанности с рядом ограничений. Отмечу, что вскоре президент Сербии должен объявить о своей отставке. Тем не менее, Александр Вучич рассчитывает занять пост премьер-министра страны по итогам будущих выборов. Новостям регионов. Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко посещает с рабочим визитом Дзержинск. Глава администрации изучает готовность города к предстоящему фестивалю дожинки всего центрального региона. Например, руководитель осмотрел состояние тех объектов, что строили или обновляли с задержками. В числе таких локаций фонтан у местного центра культуры. Алексей Кушнаренко подтвердил, что сооружение полностью готова и работоспособна. И в завершение выпуска. Примерно треть населения Земли являются пассивными курильщиками. Соответствующее исследование провела международная группа ученых. Они изучали распространенность употребления табака более чем в 200 странах на протяжении последних 3 десятилетий. Согласно подсчетам, около 2 миллиардов и 700 миллионов человек испытывают вредное воздействие сигаретного дыма. Больше всего таких людей в Китае, Индии и Индонезии. Специалисты подчеркивают, государствам необходимо бороться с пассивным курением, поскольку от него гибнут сотни тысяч человек каждый год.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: HR, красивая девушка, про красивого шефа на МВ-радио именно в этот день, Международный день красоты. Предлагаю отметить вместе с песней в тему, да еще и получить билеты в красивое место в Беларуси, в Центральный ботанический сад. Фестиваль живой музыки «Классика Лайф» возвращается 12 и 13 сентября с 10 утра до 8 вечера. Ботанический сад превратится в музыкальный оазис. Вас ждут шедевры Баха, Моцарта, Шопена на роскошном белом рояле, звуковой ретрит с поющими чашами, мастер-классы и вечерний концерт «Музыкотерапия под открытым небом». Возьмите с собой плед или коврик для йоги и растворитесь в гармонии звуков и природы. «Классика Лайф», почувствуйте магию музыки. Категория 0+.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну и, как я уже сказала, сегодня отмечаем Международный день красоты красивой песней про красивую жизнь от группы «Бандерас». Послушаем фрагмент, одно слово в нем будет запикано. Ваша задача его вычислить и прислать мне и оказаться с правильным ответом 34-м по счету. Координаты для связи остались прежними. Единый номер Viber, Telegram 80-29-10-307, номер для СМС 9704. И вот задание на сегодня.
1: Какого слова

0: верно. Ваша задача — вычислить, прислать мне. 34-го жду с ответом. Ну и всем параллельно желаю, конечно же, этой самой beautiful life, да? Красивой жизни. Пусть красота сопровождает вас буквально везде, повсюду. Главное — в отражении, в зеркале. Итак, прямо сейчас продублирую задание на всякий случай. А нет, друзья, наверное, не продублирую. Так что извиняйте, кто не расслышал. Как-то просто интуитивно что-нибудь пришлите, какое-нибудь слово. Но пока вижу, ответов много, всех летит правильных. Итак, что было запикано, до сих пор жду и отсчитываю 3/4.
1: Из песни слов выкинешь.

0: А вот, кстати, всем нам уже дико интересно, кому же на всю жизнь запомнится поход в ботанический сад от МВ-радио на шикарный фестиваль живой музыки «Классика Лайв», который возвращается, друзья, 12 и 13 сентября. С 10 утра до 8 вечера ботанический сад превратится в музыкальный оазис. Вас ждут шедевры Баха, Моцарта, Шопена на роскошном белом рояле, звуковой ретрит с поющими чашами, мастер-классы и вечерний концерт музыкотерапии под открытым небом. Возьмите с собой плед или коврик для йоги и растворитесь в гармонии звуков и природы. Классика Лайв. Почувствуйте магию музыки. Категория 0+.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну, я вам тоже давала послушать магию музыки, ее красоту. Красивая песня от группы «Бандерас» «Красивая жизнь». Ваша задача во фрагменте была вычислить запиканное слово. Вы знаете, немного было всяких разных других ответов, в отличие от правильного. Ну и правильный имелся. В кайф, конечно же. Это давайте проверим.
1: Правильно.

0: Кому сегодня в среду будет особенно кайфово, не побоюсь этого слова, друзья, конечно, 34-му по счету, кто оказался правильным ответом. И этой счастливицей у нас выходит Виктория. 2773, последняя цифра номера. Вик, мы вас поздравляем от души. С вами в течение некоторого времени свяжется наша редакция и расскажет, как забрать билет, как ими воспользоваться. А вы, как только посетите эту замечательную классику лайв в Ботаническом саду, обязательно нам оттелепортируйте что-нибудь, фоточку скиньте, расскажите, каково это было. А может быть, мы, кстати, с вами там и увидимся.
1: Из песни слов выкинешь.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси провел встречу с российским миллиардером Владимиром Потаниным. Что глава государства предложил бизнесмену, узнаете в специальной подборке. США желают возобновить переговоры между Россией и Украиной. Насколько выполнима такая идея, рассуждает Андрей Лазуткин. Граждане других стран периодически переезжают в Беларусь. Почему гражданин Бразилии решил остаться в нашей стране, выяснила Эвелина Бурбуть. Многие студенты стараются подрабатывать во время учебы. Какие проблемы могут ждать парней и девушек в это время, рассказывает Александра Уробушкина.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, слабодневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая

0: Реклама на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 25 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где ограничили посещение лесов и какое открытие сделали ученые.
0: Новости.
1: Правила перевозок тяжеловесных грузов изменятся в Беларуси со следующей субботы. Об этом напомнили в Министерстве транспорта. Например, с указанной даты тяжеловесные и крупногабаритные машины смогут ехать со скоростью до 70 км в час при сопровождении. Однако машины не должны ухудшать безопасность дорожного движения. Также повышение скоростного лимита действует только на путях сообщения с двумя и более полосами движения в одном направлении. 5 лесных пожаров произошли в Беларуси за минувшие сутки. Об этом сообщили в МЧС. Общая площадь возгораний составила около 3 гектаров. Спасатели успешно ликвидировали пламя. Вместе с тем специалисты подчеркивают, во многих районах Беларуси еще есть риск появления лесных пожаров. Потому местные власти вводят ограничения на посещение зеленых массивов. Например, в Минской области такие меры затронули примерно половину территории центрального региона.
0: К новостям в мире.
1: Более 40 человек пострадали в одном из городов Японии из-за ливней. Ситуация развернулась в мегаполисе Нагоя в центральной части страны. Сильные дожди также повреждают автомобильные дороги, железнодорожные пути и другую инфраструктуру. Нескольким тысячам человек пришлось покинуть свои дома и перейти в специальные убежища. Метеорологи Японии сообщают, что ливни будут идти во многих районах страны до завтра. Обильные осадки могут привести к оползням. Новостям регионов. Подготовку Дзержинска к областному фестивалю «Дожинки» необходимо закончить к следующему понедельнику. Об этом заявил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко в рамках рабочего визита в город. Глава администрации отметил, что речь идет о завершении ремонта или обновления основных объектов, в их числе жилые дома, местный колледж и монтаж всех необходимых архитектурных форм. Руководитель подчеркнул, что следующую неделю нужно посвятить благоустройству территории в Дзержинске. Напомню, областной фестиваль «Дожинки» пройдет в городе в следующую субботу. И в завершение выпуска. Мозг умеет самостоятельно бороться с раком. Так считает группа ученых из Японии. Они изучали, как недуг распространяется в органе грызунов. Исследователи заметили, что некоторые нейронные связи подавляют разрастание и появление опухолей. Ранее считалось, что мозг не имеет своих механизмов защиты против опасной болезни. Специалисты считают, что их открытие увеличит эффективность лечения некоторых видов рака. Тем не менее, результаты работы еще нужно подтвердить на людях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

На МВ-радио преступно красивая и талантливая Люся Чеботина. Ну и в честь Международного дня красоты я, Ника Романова, предлагаю поделиться мнением, кого из селебрити вы считаете по-настоящему красивыми. Может, на кого-то вы мечтали в детстве быть похожим? Делитесь. Вайбер, телеграм 8029-10-10-307, номер для смс 9704. Ну а я прямо сейчас расскажу о сериале, после которого приходит понимание, как ценно и как красиво наше тело, наша собственная внешность, пусть даже если она далека от идеала. Дневной сеанс. Представляю вам сериал «Красота». Знаете то чувство, когда завидуешь моделям с обложек? После этого сериала вы будете благодарить судьбу за каждую свою морщинку, складочку и лишний килограмм. Это провокационный научно-фантастический боди-хоррор от знаменитого Райана Мерфи. В центре сюжета загадочный вирус. Его коварство в том, что сначала он дает носителю невероятный эффект, внешность кардинально меняется, превращается каждого зараженного в супермодель. Но ненадолго. Эта красота оказывается смертельной ловушкой. Через некоторое время зараженные начинают буквально сгорать изнутри. Как вы понимаете, вдохновлялись создатели явно субстанцией. Но фишки тут свои тоже есть. Например, камео Беллы Хадид, детективное расследование, Эштон Кучер, в конце концов, в роли техномиллиардера. Это вообще адская смесь Илона Маска и Дракулы. Ведь он продает вечность, но в комплекте идет счетчик обратного отчета. В этом сериале Райан Мерфи взял нашу поголовную манию стать лучшей версией себя и довел ее до абсурда. Вирус, который делает из тебя Анджелину Джоли, но затем убивает мучительной смертью. Это гениальная метафора индустрии красоты, где каждый следующий укол ботокса – это ставка в русской рулетке. После финальных титров вы надолго зависнете у зеркала. Смотрите, если готовы задать себе вопрос, а какой ценой я готов стать красивым. Сериал «Красота» — это пощечина обществу потребления. И поверьте, после него у вас надолго пропадет желание записываться к косметологу. Дневной сеанс. Do you wish it was her though?

0: все 100, друзья, убеждена, что в такую погоду счастливых людей вокруг становится больше. Вот что нам обозначил Белгидромет. На сегодня по стране малооблачно, наконец-то, без осадков. Здорово. Ветер южный умеренный, максимальная температура воздуха от плюс 23 до плюс 29, по юго-западу плюс 30-32. В Минске сегодня малооблачно, без осадков, ветер южный умеренный, температура воздуха днем плюс 25-27. Вечером плюс 20-23. Но это просто лето какое-то в сентябре.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: Эфирный чат.
1: Спросила я вас, кого из селебрити вы считали или продолжаете считать красивыми, и вот что вы мне ответили. Ника, главное, харизма и обаяние. Мне вот всегда нравилась Дженнифер Энистон, хотя объективно она не очень-то соответствует эталонам красоты. Это Ирина написала. Я согласна с вами, Ирина. Кстати, мне вот никогда не нравилась в этом смысле Анджелина Джоли, но только если ее отдельно взятые скулы, да? А зато очень нравится внешность Милы Кунис. От Елены. Мне всегда нравился Сергей Безруков внешне, еще со времен «Бригады». И знаете, я даже мужа нашла, который очень с Безруковым похож. А я вот почему-то вам верю, Лена. Повезло же вам в жизни, да? Вот что значит мечтать правильно и визуализировать. Тимоти Шаломе красавчик. Вот более молодое поколение подтянулось с мнением, я так смотрю. Это от Лизы было. Всю жизнь не понимала, почему Леонардо Ди Каприо и Джоли считаются красивыми. Мне больше по вкусу Пенелопа Круз. Брэд Питт тоже ничего. Из певцов мод для меня, ну, самый лучший. Это Верочка поделилась. О вкусах, как говорится, не спорят, Вера. Вот именно поэтому так и получается. Алина поделилась вот чем. Мне кажется, я по вайбу похожа на Дженну Ортегу. Такая немного мрачная, но в ней чувствуется сила. Ну, вы загадочная штучка получаетесь, Алин. Спасибо, что поделились, друзья. Мы вот все, вы вот такой, да, разные такие, но главное, что мы вместе на одной волне. Спасибо за откровенность, за общение. Теперь продолжим между делом, естественно, уже завтра. Я, Ника Романова, вернусь сюда к вам ровно в полдень. Ну, а на МВ-радио, вы знаете, да, еще ничего не заканчивается. Впереди уютный вечер с «Как дома» шоу. Обязательно дождитесь Вику Красовскую, Владимира Николаевича. Ну и привет им от меня обязательно передавайте. Пока!

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, температура фиксируется в Борисове, Молодежь.

0: Вечно Дзержинский, Солигорский и Марьиной Горки. В Минске плюс 27.
1: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
0: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, когда не стоит совершать покупки и что ищут для освоения Луны.
1: Новости.
0: Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Согласно документу, в груз войдут различные предметы. В их числе мотопомпы для перекачки воды, компрессорная станция и более 10 тонн медицинских товаров. В общей сложности стоимость отправляемых изделий с учетом доставки составит более 1 000 000 рублей. Напомню, в конце июня в Венесуэле произошли мощные землетрясения. Власти страны все еще ликвидируют последствия катаклизмов. Карты некоторых банков могут не работать сегодня ночью. Причиной ситуации называют проведение технологических работ на оборудовании банковского процессингового центра. Эта организация обеспечивает выполнение многих расчетов внутри Беларуси. Сбои возможны в промежутке с половины первого ночи до 6:30 утра. В такой период также допускают сложности с оплатой товаров в ряде торговых точек и при онлайн шопинге. Кроме того, неполадки могут затронуть устройства самообслуживания и банкоматы.
1: К новостям в мире.
0: Железнодорожная авария произошла в Польше. Инцидент зарегистрировали в центральной части страны. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на одном из переездов. В результате удара состав частично сошел с рельсов. Согласно последней информации, как минимум 20 человек получили травмы. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают экстренные службы. К новостям регионов. Подготовка Дзержинска к областному фестивалю «Дожинки» обошлась более чем в 110 миллионов рублей. Об этом рассказал председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко в рамках рабочего визита в город. По словам руководителя, речь идет как о бюджетных средствах, так и инвестициях со стороны разных компаний и учреждений. Также свой вклад внесли меценаты и спонсоры. Отдельно глава администрации поблагодарил жителей Дзержинска за посильное участие в благоустройстве города. И в завершение выпуска. Агентство НАСА начинает отбор проектов по освоению Луны. Ведомство предлагает другим организациям принять участие в создании постоянной базы на поверхности спутника. Например, подрядчики могут предложить свои варианты вертикальных солнечных панелей, технологии производства кислорода и генерации электричества. Также НАСА ищет проекты создания нужных материалов непосредственно на Луне. Напомню, США и их партнеры намерены создать первые конструкции исследовательской базы уже к 2030 году.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию, днем от 15 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Ну, Притыцкого и Лещинского. Там взялись за ум и решили навести порядок. И знаете, судя по всему, не зря.
1: Что на дорогах?
0: Все началось с жалоб горожан. Водители и местные жители устали от постоянных заторов, особенно в час пик. Проблема была классической. Узкая дорога, по бокам припаркованные машины и разъехаться двум потоком – целый квест. ГАИ ситуацию проанализировала и сказала: «А может быть, хватит?» И что сделали, спросите вы? Ну, во-первых, организовали 4 специальные зоны для разъезда. На каждом таком участке длиной 15 метров теперь запрещена остановка и стоянка. Поставили знаки и даже нанесли экспериментальную разметку с символом «Остановка запрещена». Во-вторых, рядом со школами и садиками обустроили карманы для посадки и высадки детей, чтобы мамы и папы не перекрывали движение. Плюсом добавили пешеходные переходы с нормальным освещением и установили дорожное ограждение. Между прочим, все это назвали еще и вафельной разметкой.
1: Личное мнение.
0: Короче, сделали все, чтобы дорога работала, а не стояла. Для меня все просто. Идея хорошая, я ее поддерживаю. Водителям станет легче, пешеходам безопасней, а вот приживется ли, а главное распространится на весь Минский и за его окраины, это еще вопрос, который я оставлю для другого выпуска. Главное, что первый шаг уже сделан. И это огромный плюс.
1: Автонавигатор.
0: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Вот, вафель захотелось теперь.
1: Вы прибыли в точку назначения.
2: Автонавигатор на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 25 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какой учебник разработали в Беларуси и насколько может измениться поверхность Земли к концу века.
0: Новости.
1: Беларусь и Узбекистан намерены расширять сотрудничество в сфере лесного хозяйства. Соответствующую тему обсудил министр лесного хозяйства нашей республики Сергей Ульдинович с руководителем одного из регионов Центральноазиатского государства. Стороны договорились утвердить карту развития взаимодействия. Например, официальный Минск готов поставлять партнерам пиломатериалы, домокомплекты и саженцы. Также речь шла о возможности обучения специалистов из Узбекистана в Беларуси. Новое пособие для школьников и студентов разработали в Беларуси. Авторами книги стали действующие сотрудники Следственного комитета. Учебник позволяет изучить историю ведомства, его роль в государственной системе нашей страны и особенности работы следователя. В руководстве органа уверены, что пособие поможет воспитывать в подростках уважение к закону. Также книга призвана привлечь молодежь на службу в Следственный комитет.
0: К новостям в мире.
1: Иран создает запретную зону для судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщили в одном из главных силовых ведомств Исламской Республики. Точные координаты сектора пока не сообщают. Известно, что он будет начинаться от юго-восточного берега страны. Проход через эту область будет возможен только с разрешения Ирана. В случае нарушения правила Иран будет не предоставлять судам страховые и логистические услуги. США и другие страны Ближнего Востока пока не комментировали решение Исламской Республики. К новостям регионов. Стала известна программа областного фестиваля «Дожинки» в Дзержинске. Организаторы подготовили для гостей множество точек интереса. Так, в 11 утра начнут работать интерактивные зоны и тематические площадки. Кроме того, в течение дня будут выступать различные артисты и любительские коллективы центрального региона. Также состоится фестиваль силовых видов спорта. Завершением праздника станут фейерверк и дискотека. Напомню, областные дожинки пройдут в Дзержинске в следующую субботу. И в завершение выпуска. Количество засушливых территорий на Земле может вырасти к концу века. Так считает группа ученых из Китая. Они изучали, как менялись подобные регионы с 60-х годов прошлого века. Исследователи пришли к выводу, что общая площадь засушливых территорий может вырасти более чем на 2 миллиона квадратных километров. Такой показатель сравним с размерами Алжира. Сильнее всего изменения могут затронуть Австралию, Бразилию и некоторые районы Африки. Ученые призывают указанные регионы готовиться к возможной деградации экосистем и дефициту воды.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну ж все, Володя, я хочу сказать тебе, кофеман, ты настоящий, можешь выдыхать, потому что ученые доказали, что аромат кофе бодрит мозг сам по себе, даже если ты еще не сделал ни одного глотка. Работает как? Наше подсознание включает режим энергии от одного только запаха зерен.
2: Дамы и господа, это «Минская волна», как дома шоу, и я получаю такую новость.
1: Ну да, ты можешь не пить кофе, потому что так есть версии, его... что не надо пить столько кофе, сколько мы употребляем ежедневно.
2: Вика, мой король – это чай.
1: Да.
2: Черный, да.
1: Байховый.
2: Ну, я не буду рассказывать, какие там есть привкусы, но на самом деле... Утром зеленый, вечером черный.
1: А кофе когда?
2: С середины дня.
1: Ну вот, у тебя все-таки на десерт остается кофе, друзья. Что бы вы сейчас ни пили, главное, слушайте «Минскую волну». У нас интересно, у нас весело, у нас подарки. В этом часе будет разыгран сертификат в мир иллюзий.
2: А вы оставайтесь в реальности, потому что только в реальности работает «Минская волна».
1: Вот, кстати, онлайн мы тоже существуем.
2: Вот, а где?
1: У нас есть сайт mvolna.by. У нас есть приложение «Радио Плеер Беларусь». Находите, добавляйте в избранное. Ну и 97.4 FM.
2: Три! Все, отлично! Мы себя, как говорится, раскрыли. Теперь ваша задача – себя раскрыть. Потому что чуть-чуть осталось до окончания работы. Держитесь. Дальше, может быть, будет самое интересное. Я говорю про музыку, конечно же. Про наши замечательные такие шоу. И, кстати, в третьем часе мы с тобой что? Поговорим. Мне очень понравилась идея твоя, да.
1: Я решила, что этот чемпионат, я всегда мечтала на нем побывать.
2: Ну,
1: давай анонс сделаю.
2: Давай, давай.
1: В Японии в октябре состоится чемпионат по сну.
2: Ой, это
1: я
2: просто потрясно.
1: Я очень хочу в нем поучаствовать, потому что, мне кажется, я смогла бы выиграть. Кстати,
2: Вика,
1: призовой фонд 11 тысяч долларов, Володя.
2: Первое место стопудово твое.
1: Ну все, я начинаю тренироваться, ну а вы слушайте музыку. Кстати, у микрофона Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская.

0: Володя,
1: да.
0: Ты знаешь, что мир иллюзий – это не просто уникальное пространство, которое унесет нас всех в мир фантазий, а там еще открылась новая локация в стиле «Алисы в стране чудес». Также еще есть 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. И мы вас туда приглашаем. А один сертификат отдадим победителю нашей игры «Перепелка».
1: Да, абсолютно верно. Я только вот хочу тебя спросить. Тебе вот в «Алисе в стране чудес» какой персонаж нравился больше?
0: Ну, наверное, сама Алиса.
1: Да.
0: Как-то все-таки я девочка, всегда
1: ассоциирую себя. Ни шляпник, ни заяц.
0: Ну, это, понимаешь, вот если вчера ты вспоминал, что я Белоснежка, да, и все бурундуки помогают мне делать важные дела.
1: Ну, теперь ты Алиса.
0: Теперь я Алиса.
1: Теперь ты отбиваешься уже от холодной крабы.
0: Да, и кролики, шляпники, все, кто там были, они как бы дополняли образ и создавали ту самую сказку.
1: Ну, любишь ты в центре быть все время в событии. Ну, ладно. Если так, то тогда вот что у нас происходит сейчас. Прямо в центре событий на радиоволнах у нас «Перепелка». Что у нас по условию? Все просто. Вы услышите короткий фрагмент песни. Сгенерировал сегодня искусственный интеллект. Кстати, я знаешь, с кем познакомился?
0: С кем?
1: С Баяном. Это искусственный интеллект.
0: Это тот, который порвали?
1: Когда... Возвращаюсь к вчерашней теме, да, гробовщиков. Нет, на самом деле, это балканское имя. Я уже намекаю на то, что у нас будет происходить в эфире через несколько секунд. Текст Баян не трогал. Вот, он изменил только музыкальную составляющую. И я уже намекнул, что это как бы такая интересная музычка, зажигательная. Ваша задача — узнать, кто исполнял эту музыкальную композицию в оригинале и как она называется. Не забывайте, пожалуйста, писать, как она называется. Дальше. 8029-1010-307. Это Viber, это Telegram. Ну и у нас сегодня красивое число будет, наверное, все-таки.
0: Ой, сегодня магическая цифра 0909. Я знаю, что кто-то и женится, кто-то сегодня загадывает желание, кто-то вообще в это не верит, и такие тоже присутствуют.
1: А кто-то может выиграть на 9-м правильном сообщении.
0: Слушаем задание.
2: «Перепелка».

0: говорят они, а кто они?
1: Они сами пришли. Вот что.
0: Присылайте ваши ответы 8029-10-10-307. Это Viber и Telegram.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: что бы кто ни говорил, но балканская музыка, вот Брегович, все направления, это просто шикарно. Недаром я выследил этот искусственный интеллект, познакомился с ним и попросил, чтобы он с нами сотрудничал. Его зовут Баян, и я напомню о том, что в нашей перепелке он сегодня сделал просто зашибительную, прям такую замечательно интересную и, самое главное, активную композицию.
1: Без Баяна не обошлось сегодня.
0: Вот, я про это же.
1: Главный гвоздь программы, потому что именно под него мы сегодня зажигали, его мы не порвали, не надо вот этих грустных историй, но при этом песня удалась, и давайте напомним, как это прозвучало.
2: Перепелка.

0: прекрасно. Здесь была подсказка, конечно, под названием «Цветы». Эти цветы, ты знаешь, для многих являются вестником разлуки, да, как звучит в оригинальной версии. Но я считаю, что не нужно предаваться каким-то, знаешь, суевериям, вещам, которые негативно влияют на нас. Давайте находить только положительные аспекты. Желтый цвет – это что? Это солнце.
1: Желтый цвет в Японии вообще на самом деле это, по-моему, самый лучший цвет. В вот отличие видишь. От белого, кстати, потому что белый они не любят.
0: Ну, в Японии вообще своеобразные эксперименты проводят над людьми.
1: Палитра, да,
0: да, красок. Давайте слушать оригинальную версию и уже называть имя победителя.
1: Давай. Оригинал. Желтые цвета.

0: вот я сейчас идею для мужчин выдаю вот просто так. Очень модно дарить 101 розу, да, мужчины обеспеченные и такие, которые хотят впечатлить свою барышню. Как правило, это делается не в браке, далеко до брака, если кому повезет. Дарит 101 розу. И, как правило, они какие, Володя?
1: Красные.
0: Красные, бордовые, алые. Ну, такие прям насыщенные. Угу, угу. Я белые иногда, изредка видела белые розы, когда дарили. А вот желтые розы ни разу.
1: Да, я думаю, что просто-напросто, как бы, ну, другого человека, которому дарят, желтые розы не впечатлят.
0: Ты хотя, думаешь? Но хотя, зато это не банально.
1: Да, это розы все равно.
0: Да.
1: Ну, согласен. В общем, звезда, да и до сих пор, хотел сказать, нулевых, да и сих пор звезда Наташа Королева говорит о том, что они перепели нам песню. Кстати, новая версия этой же композиции вышла совсем недавно.
0: Она спела «Желтые тюльпаны» еще раз.
1: Еще раз, поверь. Уже, понимаешь как, ну, все же делается, развивается по спирали, поэтому Наташка подумала, а почему нет? Ну и Баян тоже, наш искусственный интеллект, сказал, а почему нет? Давайте-ка кавер сделаем. И могу тебе сказать, что у нас безошибочное, 100% попадание наших слушателей. Но 9-е было от Тати. Вот так зовут этого человека. 3238, это последние 4 цифры номера телефона, которая, конечно же, сейчас будет говорить нам спасибо, потому что узнает, куда она отправится.
0: А Татя отправится со своим великолепным именем в мир иллюзий, в уникальное интерактивное пространство. Вас, кстати, ждет там новая локация в стиле «Алисы в стране чудес», также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Тати, у вас один сертификат.
1: И она нам уже ответила спасибо. Вот. Но знаешь, кто не скажет спасибо?
0: Кто?
1: Не скажет спасибо Илон Маск. А знаешь кому? Шахматам.
0: А я слышала, что его в мире шахмат как-то сильно обидели. То ли в детстве, то ли в зрелом возрасте. В общем, через несколько минут расскажем все подробнее.
2: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Я умею играть, я знаю, как ходит конь, я знаю, что королеву в любой ситуации нужно беречь.
1: Однозначно.
0: Девочки, запоминайте. Ну а что там случилось? Что про шахматы ты будешь вещать?
1: Да, могу тебе рассказать, что на самом деле вот Илона Маска точно больше не позовут на все международные турниры. Знаешь почему?
0: Почему?
1: Потому что наш главный космический гений, который, понимаешь ли, умудрился поссориться с шахматами, точнее, с крупнейшим сайтом, chess.com. Угу. Вот, Илон заявил, на весь мир причем, что шахматы — это прошлый век. Игра слишком простая. Предсказуемо, и искусственный интеллект скоро ее окончательно закроет за ненадобностью.
0: То есть ракеты строить, чипы в мозг вживлять и на Марс собираться — это для Маска норм. Уже обычно, знаешь, вторник. А вот получить детский мат на доске 8-8 — это выше его сил. Знаешь, Володя, мне кажется, Илона просто реально в детстве кто-то знатно обыграл, и травма до сих пор не зажила.
1: Самое смешное это то, что ему ответил админ шахматного сайта. Знаешь, он сказал так. Он даже не стал спорить с ним. Он просто написал «Skilled House». Ну, то есть, играть научить, чувак, дело не в шахматах.
0: Ну, в общем, Илон, конечно, обиделся. Начал писать, что спорит в комментариях со случайным стажером. А админ ему в ответ: «Вообще-то я штатный сотрудник. И спасибо, что отвечаешь мне быстрее, чем мои друзья». В общем, слушай этого СММщика, нужно срочно взять куда-то в серьезную организацию. Но у него и самообладание повыше, чем у некоторых космонавтов. Поэтому нормально.
1: Да, я считаю, что Маск теперь просто будет доказывать, что шахматов нет туманной войны и лазеров. И поэтому это скучно. И в общем, друзья, если у вас сегодня что-то не получилось, ну там проект горит, отчет не сдается, или машина просто не завелась, надо красиво сказать. Надо просто вот, просто цитировать Маска. «Слишком простая и тривиальная для меня, для моего интеллекта». И красиво уйти в закат.
0: Ну вот видишь, даже такие персоны, как Илон Маск, обычные люди. Это значит, что он тоже с детскими травмами. Его тоже в какую-то шахматную школу не взяли. Это будет в мемуарах 100% когда-то написано.
1: На гитаре, но не научился играть.
0: Да?
1: Понимаешь? Вот как? Ну как таким
0: да
1: быть?
0: Да все бывает, потому что у него две руки, две ноги. Он обычный человек.
1: Да, ну IQ у него, правда, там грандиознейший.
0: Ну чуть-чуть он отличается от нас. Поэтому Илон Маск, он там кто там, триллионер уже на сегодняшний день.
1: Да, абсолютно верно.
0: Но с шахматами вопросики не закрыты.
1: А, да, не закрыл твой гештальт.
0: Это, конечно, не может нас не улыбать и радовать. Но и мы, кстати, тоже готовы с вами попрощаться ненадолго. Буквально через несколько мгновений в студии появится Артем Титов и расскажет актуальные новости. Мы же вернемся, расскажем о пробках и разыграем еще один вкусный подарок.
1: Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Заряжаемся.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 25 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с другими странами и что может усиливать риск развития некоторых болезней.
0: Новости.
1: Состоялась встреча между руководствами Министерства внутренних дел Беларуси и Азербайджана. Делегация далекого государства находится с официальным визитом в нашей республике. Официальный Минск на переговорах представил глава МВД Иван Кубраков. Он отметил, что Беларусь и Азербайджан наладили взаимодействие в сфере охраны общественного порядка. В свою очередь, зарубежные партнеры выразили интерес в изучении определенных опыта белорусских стражей закона. Министр иностранных дел Беларуси принял копии верительных грамот от нового посла Ирана в нашей стране. Максим Рыженков и Махсен Амид Замани отметили развитие сотрудничества между двумя государствами. Стороны согласились с важностью сохранения контактов официальных Минска и Тегерана. Дипломаты также обсудили график предстоящих совместных мероприятий. Кроме того, высокопоставленные специалисты подтвердили интерес Беларуси и Ирана в дальнейшем углублении сотрудничества.
0: К новостям в мире.
1: Доступность жилья в городах стран Евросоюза находится на критически низком уровне. Соответствующее заявление выпустили власти сообщества. Официальный Брюссель считает, что такая проблема стала одной из самых актуальных в объединении. Согласно опросам, более 50% жителей европейских городов считают, что вопрос жилья нужно решать как можно скорее. Потому руководство Евросоюза предложит своим странам меры по исправлению ситуации. К новостям регионов. Почти 60 тысяч квадратных метров крыш жилых домов отремонтировали в Минской области. Такими результатами за 8 месяцев года поделились в ЖКХ Центрального региона. Как отметили в объединении, работы затронули около 350 многоквартирных зданий. Ответственные службы уже перевыполнили годовой план практически на 30%. Коммунальные предприятия ведут и другие работы. Например, они заменили более 3000 устаревших уличных светильников на светодиодные в местах общего пользования домов. И в завершение выпуска. Один из подсластителей может увеличивать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так считает группа ученых из Германии. Речь идет о веществе под названием ксилит. Его могут добавлять в различные продукты, от жвачек до зубной пасты. Исследователи пришли к выводу, что элемент усиливает риск образования сгустков крови практически на 20%. Вместе с тем, ученые пока не могут пояснить такой эффект. Потому специалисты намерены продолжать изучать, как ксилит влияет на тело человека.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: На часах 18.11. Володя, у меня есть интересная информация для тебя и наших слушателей.
2: Внимаю.
1: Оказывается, на конец 2025 года в Минске зарегистрировано около 900 тысяч транспортных средств. То есть это и для физлиц, и для юрлиц, в общем, для всех.
2: А что это получается?
1: Себе.
2: Одна машина на 3 человека?
1: Ну, плюс-минус, да.
2: Ничего.
1: Богачи. И, кстати, самое популярное в продажах был, конечно же, кроссовер BLG X50.
2: А, это понятно.
1: Народная марка.
2: Народная марка. А еще знаешь, что настояли в очереди? Я знаю точно, потому что у меня есть друг, который сказал, что я хочу BLG. И, представляешь, вот этот вот морской цвет, лазурь.
1: Есть такой цвет.
2: Вот.
1: Он такой хочет.
2: Он стоял в очереди почти 4 месяца или 5. Только из-за того, вся была, спектр весь был, палитра вся. Но он хотел именно это, потому что вот почему-то считается, что это прям бомба.
1: То есть именно лазурный цвет?
2: Да.
1: Не знаю,
2: может
1: быть...
2: тренд прошлого года, в этом году, может, уже другое что-то.
1: А может быть, люди верят каким-нибудь астрологам, нумерологам.
2: А,
1: и они говорят,
2: это
1: что этот цвет...
2: в каком-нибудь 12-м доме, да?
1: Да-да-да. Ну,
2: понятно.
1: Я верю, знаешь, Яндекс.Сервису, который точно всегда угадывает, а точнее называет наверняка, сколько баллов по пробкам в Минске?
2: 6.
1: Сегодня целых 6, но достаточно много ДТП, к сожалению, на перекрестке Ленина и проспекта Независимости. Далее на Первомайской и перекрестке с улицы Пулихова. Тоже будьте там внимательными. На Академической затруднено движение. И в районе вокзала, ну, точнее, ближе к площади Франтишка Богушевича, ДТП. По улице Мясникова образовался затор, на Клары Цеткин в том числе. На Сторожевской сложно выехать в сторону проспекта Машерова. На Сурганова далее вижу тоже ДТП на улице Якуба Колоса. Прямо на перекрестке будьте осторожны и внимательны. Далее Старовилинский тракт, Долгиновский тракт и улица Червякова.
2: Ну, а я могу сказать, что самых два проблемных места сейчас по кольцевой – это внутренняя кольцевая, которая идет от Логойского тракта и прямо к Независимости. Тут два ДТП, что невозможно обойти. Почему? Потому что это выезд на Логойку из Минска. К сожалению, там практически машины остановились, и то же самое происходит внутренняя кольцевая по Логойскому тракту. Дальше есть большая проблема, опять же, из-за ДТП. Я говорю сейчас про Игуменский тракт. Это внешняя кольцевая от Малиновки до Игуменского тракта. Там все остановилось из-за ДТП. Все остальное движение превосходное по кольцевой.
1: Ну, а у нас превосходное движение в сторону роскошного вечера, который уже распахнул свои объятия и говорит, хватит работать, пора на диван, пора смотреть любимый сериал или читать любимую книгу.
2: Подожди. Ты забыла самое главное перед сериалом и книгой. Ужин!
1: Да, без ужина мы точно не оставим ни себя, ни вас, потому что разыграем через несколько минут пирог от компании «Ок-пирог».

0: Вкусно и ароматно, как дома.
1: Как дома, это значит с любовью. А с любовью у нас только что, правильно, ок-пирог. И это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру плюс 375-29-956-05-22, а также на okpirog.by.
2: Ой, Володя, да. Ты вкусно рассказал, но у меня намного еще интереснее информация, потому что
1: мы знаем,
2: что в Беларуси, ну, как минимум в нашем регионе, в Минской области, начался сезон грибов.
1: Грибалка!
2: Да, именно. Я часто вижу вдоль дороги гуляющих грибников, вижу, как они идут на ту самую тихую охоту и возвращаются с огромными ведрами опять.
1: Да!
2: Сейчас вот опята идут. Да, вот просто опята как-то...
1: Опять опята!
2: Да, главное идти в лес подготовленными, да, закрыть все участки тела и разбираться в грибах.
1: А вот я иногда даже вижу, знаешь, такие неопытные ходят с книжкой так, сравнивают. Так, да нет, это я шучу на самом деле, неопытные не ходят, они просто покупают на комаров.
2: Именно, шампиньоны наше все, спасение. Но если вы любитель именно грибов, которые растут в лесу, и охотитесь за ними, и знаете, как приготовить идеальный сливочный суп с лесными грибами, то слушайте нашу группу, которая называется «Что не так у шефа?». Я расскажу рецепт этого супа, добавлю что-то лишнее, а уж если вы догадаетесь, то присылайте ответы либо в Вайбер, либо Телеграм. Номер, напоминаю, 8-029-10-10-307, побеждает
1: 9-й правильный ответ. Имейте в виду, у нас сегодня прям 0909.
2: Именно, число магическое,
1: да.
2: Волшебное.
1: Ну, кому-то точно повезет.
2: Я расскажу один лайфхак, почему именно добавляют сливки в грибной суп. Это как бы не просто дань вкусу, а чистая химия. Дело в том, что лесные грибы содержат уникальные ароматические соединения, которые растворяются только в жирах. И добавляя жирные сливки или сливочное масло, мы буквально вскрываем грибной аромат на максимум. Понятно.
1: И усвоение, я так понимаю, получше, правильно?
2: Конечно, но это, ты знаешь, растительный белок. Очень много всего там тоже полезного присутствует. Вкус умами, известный пятый вкус, который является, ну, в общем, супер таким дополнительным для наших рецепторов. В общем, он заставляет мозг думать, что мы едим наваристый мясной бульон.
1: Да, понимаешь? Я самое главное знаю, что очень много по этому поводу есть рассказов о том, что люди конкретно выживали, ну, там, когда потеряли и ели грибы, вот, они выживали действительно без всего. Без мяса, без вот этих каких-то там... Ну, нет, травы были, естественно, но вот они жили на грибах.
2: А еще знаешь, что грибной суп-пюре со сливками входил в официальный рацион советских космонавтов. Его сублимировали и упаковывали в тубы, так как насыщенный грибной вкус отлично задействовал рецепторы, которые в невесомости обычно притупляются.
1: Класс! Я вот, если честно, не знал. Я знал точно, что у них был гуляш. И я видел даже вот эту в стиле, ну, ты говоришь, туба, в стиле зубной пасты, значит, тот самый, упаковочка такая, и там было написано «Плов с мясом».
2: Да.
1: Представляешь?
2: А я компот видела.
1: Видел компот тоже? Класс.
2: Ну, это так приятно. Ну, а я расскажу, что мы готовим сливочный суп с лесными грибами, добавляем лишнее, вы догадываетесь, и забирайте пирог. Ну, главное еще оказаться 9-м по счету.
1: Да, давай начнем.
0: «Что не так у шефа?»
2: Итак, нам понадобятся лесные грибы, любые, можно заменить даже шампиньонами, картофель, репчатый лук, чеснок, бульон, любой грибной, овощной или куриный, хек и обязательно сливки пожирнее. Что здесь лишнее?
1: Ждем ответов.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Одно из лучших хозяйств Воложенского района «Агродубинское» поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Вкусно было всем. И я это подтверждаю, потому что наши слушатели не просто самые внимательные, но и самое главное гурманы, потому что они слушают, что не так у шефа.
2: А мне показалось, что они просто голодные и подумали, только что сходили на грибалку и нам дали наводку для того, чтобы сделать суп.
1: Володя, поосторожнее со словами, потому что игра, она такая коварная.
2: Я аккуратно.
1: Мы с вами тоже аккуратно собираем грибы, потому что это все равно специфический продукт.
2: Абсолютно верно.
1: Который не всем подходит, в котором не все разбираются. И я признаюсь честно, в детстве ходила за грибами только для того, чтобы потоптать мухоморы.
2: Я вообще на самом деле ходил за грибами только чтобы не расстраивать родителей. Я не люблю резать грибы. Я не люблю их есть. Правда.
1: Вот так.
2: Если они, ну вот знаешь как, мясо, прослоечка сыра, потом сверху немножко грибочки и дальше майонезик, это мое.
1: Я когда была юна, не совсем понимала всю опасность грибной истории. Я обожала есть, особенно домашние, когда ты приходишь в гости, это домашние, угощайтесь, замаринованные. Я ела все грибы, я их могла бесконечно есть. Потом, когда я стала взрослой, да, я очень любила. Я когда узнала всю опасность, которую таят грибы, я поняла, что я буду покупать есть шампиньоны.
2: А вот у меня есть знакомая, которая просто ест грибы и ничего. Ну, вот, радуется жизни.
1: Мы все такие.
2: Ты
1: ее
2: тоже знаешь.
1: Да. Но каждый играет в эту рулетку по-своему, понимаешь?
2: Вот, слушай, и не проигрывает же, а? Вот эта русская рулетка всегда ей везет.
1: Ну, это хорошо. Везет тоже нашим слушателям, которые догадались, какой ингредиент я добавила лишний.
2: Абсолютно верно. И ты знаешь, что 9-е правильное сообщение от Павла было. Он так и сказал, в грибной суп ни в коем случае не должен быть добавлен хек.
1: Хек – это рыба очень полезная, хорошая, но никак она не коррелируется с грибным супом.
2: Никак. А вот 7169 – это последние 4 цифры этого молодого человека, который, я могу сказать о том, что будет очень рад узнать, что к нему прям-таки вот… Прям вот самовывоз, а может и даже доставка, приедет ок-пирог. Это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз. В Минске на Рыбалка 26 заказывайте вкуснейшие пироги по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by.
1: Ой, ну а я расскажу, что мы скоро вернемся и более подробно вникнем в ситуацию, которая произошла в британской армии.
2: Да.
1: А это не шуточки вам. Есть о чем поговорить, есть что обсудить.
2: Согласен, оставайтесь с нами.
0: Вкусно и ароматно, как дома.

0: Радио. В курсе дела.
1: Итак, поздороваюсь с тобой еще раз, Вика, и поздороваюсь с теми людьми, которые выбрались из пробки или, ну, я думаю, что все-таки уже дома. И отдельный привет, конечно, всем тем, кто планирует сейчас свой бюджет и пытается сэкономить. Вот вам лайфхак от Министерства обороны Великобритании. Учитесь, пока они добрые.
2: Володя, ну, у них там, кажется, доброта от безысходности. Слушай, ну это гениально. Британским резервистам официально разрешили служить меньше.
1: Ага.
2: На целых 4-6 дней. Дней в году из-за сокращения расходов.
1: Да, представляешь, вот там такая идет дуэт такой, разговаривает семейная семья. Ну, семья, где дорогая, слышится, я сегодня на защиту родины от кибератак не пойду. Я останусь дома мыть посуду. Нам урезали финансирование.
2: Защищать критически важную инфраструктуру, это, конечно, хорошо, но экономия сама себя не сэкономит. Между прочим, газета известная «Телеграф» пишет, что Королевскому флоту и BBC тоже приказали затянуть пояса. Так что, если увидите в небе над Лондоном самолет, который летит с выключенным правым двигателем, не паникуйте, пилоты просто копят мили и экономят керосин.
1: Да, да. А что? А вот самое интересное. Раньше они служили 27 дней в году, а теперь на недельку меньше. Скоро британская армия перейдет на удаленку, представляешь, на 4-дневную рабочую неделю. Служить, как говорится, нужно, но закрыл ноутбук и пошел пить чай.
2: Володь, ну они там до этого вообще отменили крупное военное учение еще. То есть танкисты теперь, видимо, тренируются на приставках. А что? Стрельбы проводят исключительно мысленно. Ну, как в детстве. Пиф-паф, ты убит, потому что на патроны бюджета нет.
1: Да, ну и самое интересное, знаменитый британский юмор плавно перетекает в британское планирование госслужбы. В общем, друзья, если у вас на работе тоже сокращают бюджет, не расстраивайтесь. Представьте, что вы просто элитный британский резервист. Меньше работаешь, больше отдыхаешь.
2: И меньше получаешь.
1: Ну да.
2: Ну и такое тоже существует на этой планете Земля. Мы уже с Володей, правда, ничему не удивляемся.
1: Не-а.
2: Потому что новости, которые прилетают из той же Великобритании,
1: да,
2: Америки.
1: Да, волосы дыбом становятся.
2: Да. Поэтому мы живем свою лучшую жизнь.
1: Мы принимаем это все с улыбкой.
2: Да, и никуда не убегаем. Еще целый час проведем вместе с вами. Будем обсуждать чемпионат по сну в Японии.
1: О, я уже начинаю зевать.
2: Володя уже принимает, как говорится, эстафету.
1: Горизонтальное положение. Подайте мне микрофон, пожалуйста.
2: Мы обязательно проведем эксперимент в эфире и за ним. Сможем ли мы там поучаствовать? Ну, а вас скоро порадует своими новостями Артем Титов.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 24 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, когда пройдут осенние ярмарки и как можно разбогатеть на миллионы долларов.
0: Новости.
1: Государственные организации и структуры Беларуси будут стимулировать к переходу на электронные архивы. Об этом рассказал министр юстиции Евгений Коваленко. Он отметил, что его ведомство готово разработать необходимые корректировки законодательства. Руководитель надеется, что парламент нашей страны рассмотрит их в следующем году. Глава регулятора уверен, внедрение электронных архивов облегчит работу многих организаций и управляющих. Растит доступ к ряду материалов. Военнослужащие Беларуси и Казахстана проводят совместную тренировку на одном из полигонов нашей страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В мероприятии участвуют представители разведывательных подразделений. Специалисты отрабатывают разнообразные действия, от управления беспилотниками до внезапного боя с потенциальным противником. Учения призваны отточить взаимодействие военных Беларуси и Казахстана в случае выполнения реальных задач.
0: К новостям в мире.
1: Власти Германии намерены модернизировать один из своих портов для обеспечения потенциальных нужд военного времени. Об этом пишет издание Euractiv. Речь идет о гавани возле города Бремен. Она является одной из наиболее значимых в Европе. На обновление предлагают направить около 1,5 миллиарда евро. Проект призван обеспечить прием больших объемов военной техники в сжатые сроки. Работы рассчитывают полностью завершить к 2031 году. Новостям регионов. Осенние сельскохозяйственные ярмарки вновь пройдут в Минской области. Такой информацией поделились власти центрального региона. Мероприятия начнутся с 26 сентября и будут идти до 1 ноября включительно. Посетителям предложат купить различные товары по выгодным ценам, от фермерских продуктов до сельхозинвентаря и удобрений. Отмечу, что в некоторые дни организуют крупные региональные ярмарки. Например, такие торговые ряды развернут в Борисове и Молодечно 3 октября. И в завершение выпуска. Житель Великобритании смог вернуть доступ к десяткам ранее купленных биткоинов. История началась еще в 2011 году. Тогда мужчина купил небольшое количество криптовалюты через одну биржу. Герой истории потратил на операцию около 2000 долларов. Однако позже платформа столкнулась с трудностями и закрылась. Тем не менее, британец недавно смог добиться от основателя компании возврата примерно 60 биткоинов. Их стоимость сейчас оценивают более чем в 4,5 миллиона долларов. Мужчина рассчитывает потратить часть средств на отпуск и покупку дома для своей матери.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Как дома шоу на Минской волне.
2: Ой, Володя, у меня новость для всех любителей поспать, потому что в Японии пройдет турнир по сну с призовым фондом в 11 тысяч долларов. Рассказываю, на соревнованиях в октябре участники должны будут проспать 90 минут в браслетах, измеряющих скорость засыпания, глубину и качество сна. Победит тот, кто покажет лучший результат по сумме параметров. Также выдадут отдельные призы за самый глубокий сон и необычные позы. А для усложнения задачи организаторы будут всячески мешать заснуть.
3: Вот это да. Если честно, я хотел бы это все увидеть, но я бы поучаствовал, знаешь, в каком мероприятии? Я поучаствовал по мероприятии громче...
2: А самый громкий храп?
3: Да. Вот я хотел лозунг даже.
2: Давай проведем.
3: Давай.
2: Мне кажется, если в Японии будут засыпать и дольше спать, мы будем громче всех храпеть.
3: Вот.
2: И причем и женский, и мужской турнир должен быть.
3: Мне все говорят, что женщины не храпят.
2: Но...
3: Я стихами заговорил.
2: И про принцесс, которая... Да. Мы все знаем.
3: Про балерин, да.
2: Все мы проходили. В общем, мы решили обсудить, можно ли превратить сон в соревнование или японский турнир. Это абсурд и вред для здоровья. С одной стороны, это весело и популяризирует отдых. А с другой, это стресс и попытки уснуть под давлением организаторов. Поэтому пишите, на что вы готовы ради 11 тысяч долларов. Уснете ли вы в любой позе под шум бензопилы? Или сон для вас это святое, какое-то таинство, в которое вы не хотите посвящать людей вокруг?
3: 8029-10-10-307, мы ждем ваших сообщений. Ну и, конечно, поговорим, потому что я, например, против таких соревнований.
2: А мне все равно, лишь бы выспаться.
1: Как дома шоу на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: Шоу мнений.
1: На часах 19:21 мы с Володей есть обсуждаем такое, да. Японии чемпионат, турнир по сну с призовым фондом в 11 тысяч долларов.
2: Я просто представил, думаю, проснулся и опа!
1: Но ты знаешь, Володя, тут если мы не будем говорить про деньги, а в целом про сон во всем мире, это стало роскошь.
2: Потому что длительный сон.
1: Нормальный, качественный, глубокий сон, когда человек отдыхает, высыпается, его не отвлекают гаджеты, уведомления и прочие-прочие вещи. Ну, это, ну, можно сказать, для богатых решений.
2: Вот я хотел сказать, то есть именно для тех, кто не обременен работой, да?
1: Ну, давай так. Опять же, богатые, они чаще всего очень заняты тоже люди, если они бизнесмены и прочие-прочие вещи.
2: Ну, понятно.
1: Вот интересно, Илон Маск высыпается или нет?
2: С шахматами... До сих, если не подружится с шахматами, то высыпаться не будет.
1: Мне
2: потому
1: кажется,
2: что
1: он, да.
2: Постоянный сон. Белый начинает и выигрывать, его будет полностью. Но на самом деле, во сне, когда увидишь, что на тебя надвигается королева, ну все.
1: Ну все. Поэтому мы обсуждаем этот чемпионат. И вот я считаю, что это классное решение. Я бы его провела и у нас. В том числе мы бы поучаствовали с тобой, Володя.
2: Ну да, но если честно, я, например, против. Ты знаешь, я почитал о том, что парадокс, ну вот усилие сна, вот представляешь, вот ты хочешь заснуть, да? И это на самом деле, ведь сон — это пассивный процесс. Чем больше человек пытается уснуть, ну, ради вот этого приза, да, тем выше уровень кортизола. Я уже говорил, это гормон стресса. Поэтому он как раз-таки и блокирует сон. То есть, если ты пытаешься вот заснуть, тебя будет там постоянно мешают что-то делать, но... И дальше это же может уже, ну, быть таким, знаешь, процессом, который перельется в нервный стресс.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, но есть техники. Я знаю, у военных есть эти техники.
2: Вот
1: я
2: вот
1: спрашивала, я узнавала, как быстро можно уснуть.
2: Угу.
1: Они же моментально умеют. Закрываешь глаза, и все, человек спит.
2: Ну, я не военный, тоже так делаю.
1: Да? Ну, расскажи, какая у тебя технология засыпания?
2: Я просто ложусь на левый бочок. Все, ладошки под щечку и спать.
1: Нет, там есть другая технология. Это не военная, Володя.
2: Так я
1: же
2: сказал, не военная, это моя.
1: Это бытовая.
2: Вот лайфхак. И поэтому постоянно со мной ругается. Я же тебе сказал, я хотел сделать для храпа вот
1: чемпионат. Но рассказываю еще. Этот турнир изучает стрессоустойчивость людей. Соревнование показывает, как наша психика способна адаптироваться и отключиться даже в экстремальных условиях раздражителей.
2: Вика, это все заговор. Они просто не набрали сотрудников для испытания вот в какой-нибудь лаборатории сна и решили сделать это вот с теми, кто хотел бы выиграть 11.
1: А вот
2: тысяч.
1: Еще, хорошо, я поняла, но я еще склонна вот верить в то, что мужчины быстрее засыпают, чем женщины.
2: Это правда.
1: По моей собственной статистике, я вот наблюдала и за дедушкой, и, ну когда
2: понятно.
1: Он приходил...
2: За всем мужской половиной человечества.
1: Особенно мужчины, когда следят за детьми. Ты оставляешь мужчину рядом с ребенком, мужчина спит, ребенок нет.
2: Ну... У меня всегда под мышкой был сын.
1: Ну, тебе так казалось, он ползал где хотел, а
2: нет,
1: ты спал благополучно.
2: Не-не-не-не-не, у меня даже фотки есть.
1: Он засыпал с тобой вместе?
2: Да, жена приходит, фотографирует, он у меня под мышкой храпит и все остальное. А я скажу, почему вы не можете так заснуть.
1: Почему?
2: Потому что у вас вечно в голове тараканы. Купите тараканам тапочки. Они тогда так, понимаешь, цокать не будут. И
1: невозможно.
2: Будет тишина. И тогда, знаешь, ложишься и так... Ну все, а то... Так, штаны. Так,
1: так мне, пожалуйста, этот код на... Сбрось, пожалуйста, где купить эти тапочки, на каком маркетплейсе.
2: Да стопудово, у меня есть задачечка.
1: Ребят, пишите ваше сообщение, как вы относитесь к этому чемпионату, быстро ли вы засыпаете, смогли бы поучаствовать и стать победителем. 8029 10 10 300.

0: Минская волна. Battle мнений.
1: Готовы ли вы заснуть за деньги, поучаствовать в турнире, да еще и выиграть 11 тысяч долларов?
2: Ну, я могу тебе сказать о том, что я сейчас сравнил вот все-таки тех людей, которые нам написали. Угу. Ты знаешь, большинство, особенно мужчин, они сказали, им все равно. Угу. Они могут спать при любой погоде. А вот девушки наоборот. Так что давай, наверное, начнем с тебя.
1: Мужчины.
2: Вот, те, которые тебя поддержали. Да.
1: Я хочу мужчин прочитать. Давай. Я, как бы, понимаешь, я хоть и на стороне вот этого чемпионата, но я понимаю, мне было бы сложнее, чем тебе. Это, ну, 100%.
2: Ну, да.
1: А, вот написал тоже парень какой-то, имя, к сожалению, не прислал. Ребята, я батя троих детей. Это уже респект вам. Включите мне хоть перфоратор, хоть рок-концерт. Я вырублюсь за 30 секунд в любой позе. Записывай меня на турнир. Ну, все, вы наш победитель, я
2: да,
1: бы сказала.
2: Мне кажется, тоже. Ну, а я могу сказать о том, что вот Ольга написала, как можно спать, когда на тебя смотрят камеры. Когда на руке браслет, а организаторы гремят посудой. Это не сон, это пытка за деньги. Японцы, остановитесь!
1: Ой, слушай, ну еще вот давай одно сообщение. Давай. Это отличный способ проверить свои нервы на прочность. Я бы ради шутки поучаствовал чисто в смешной позе полежать. Кстати, да, там есть вот этот пунктик, самая необычная поза.
2: Ну, мне кажется, все-таки там поза младенца.
1: Ну, это самая популярная
2: поза, да.
1: Эмбриона даже.
2: Да-да-да,
1: когда,
2: эмбриона,
1: когда
2: да.
1: человек спит вот там, где ему комфортнее всего. Но, не знаю, Володя, я проиграла бы этот турнир, с чистой совестью заявляю, я очень долго засыпаю. Но, наверное, глубина моего сна вот самая.
2: Давай будем все-таки брать олимпийский, значит, такой пример. Не самая главная победа, самое главное участие.
1: Ай, не люблю эту фразу. Но,
2: почему?
1: Ну, не
2: заметь,
1: знаю.
2: Я же издалека в Японию слетать, там, понимаешь? Это, конечно, не Китай, это Япония, но слетать, поучаствовать, а плюс еще, знаешь, работа оплатит.
1: Ну, если... Ага, где, какая работа оплатит? Не знаю я таких фантазий, это тебе точно уже приснилось. Ты успел поспать, Володя?
2: Конечно.
1: Но пока Володя будет
2: Храпанул,
1: спать...
2: понимаешь ли, между песенками.
1: Я расскажу, какая будет погода. Мы сейчас найдем актуальную информацию на 10 сентября на территории нашей страны в городе Минске.
0: Легко и спокойно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. О погоде.
1: Информация Белгидромета. Завтра, 10 сентября, на территории нашей страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Температура воздуха минимальная ночью 10-17, максимально днем от 19 по западу и до 29 градусов тепла по юго-востоку.
2: Ночью 10 сентября у нас в Минске планируется плюс 13, плюс 15. Южный ветер, небольшая облачность и без осадков. Днем же на 10 плюс 19, плюс 21. Западный ветер. Облачность с прояснениями, кратковременный дождь.
1: Завтра дождь, но нас это не остановит прийти и вечером сказать, что это как дома шоу. Обязательно подключайтесь не только в FM-пространстве, но и в интернете, чтобы выиграть подарки, послушать музыку, ну и здорово провести вечер. Тем более завтра уже четверг.
2: Да, готовимся к выходным. А пока мы с вами прощаемся. Это была Вика Красовская.
1: И Володя Николайчик.
2: До новых встреч.
1: Пока.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию, днем от 15 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию, днем от 15 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

слушаем лучшее.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию, днем от 15 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. МВ Радио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию, днем от 15 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.